0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
1: Хабар, таҳлил, фароғат, Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان. دیلی گرونک
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Более 60 компаний представляют медицинские технологии и индустрию красоты на выставке в Душанбе. Таджикистан за 5 месяцев экспортировал сельхозпродукцию на 32 миллиона долларов. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе под председательством вице-премьера Усмонали Усмонзода состоялось заседание республиканского штаба по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. Руководителям министерств и ведомств и исполнительным органам власти областей, городов и районов республики даны поручения по планированию и формированию запасов продовольствия, эффективному использованию электрической и тепловой энергии, обеспечению их бесперебойного производства и поставок, накоплению и рациональному использованию угля, топлива, противогололедных материалов, кормов для скота и других необходимых ресурсов. Отмечено, что в городах республики созданы оперативные штабы и утверждены соответствующие планы мероприятий. Также отмечено, что в настоящее время начался этап планирования и формирования запасов продовольствия и топливных ресурсов, включая уголь, дрова, малосернистый мазут и горюче-смазочные материалы. Одновременно ведется подготовка к обеспечению предприятий, учреждений и населения электроэнергией и теплом. Малазийская компания «Мега Фортис Групп» намерена создать в Таджикистане производственные мощности и наладить выпуск защитной продукции, упаковочных материалов и другой промышленной продукции для обеспечения внутреннего рынка и последующего экспорта на региональные и международные рынки. Об этом было заявлено на встрече председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султона Рахимзода с представителями данной компании. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сферах промышленности, логистики, производства, торговли, развития современной инфраструктуры, свободных экономических зон и создания совместных предприятий. В международном экспоцентре Душанбе проходит международная выставка «Interhealth and Beauty Таджикистан». В выставке принимают участие более 60 компаний из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. На выставке представлены продукция производителей медицинского оборудования и инструментов, а также фармацевтических компаний, отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметической продукции представляют средства по уходу за кожей и декоративную косметику. Выставка также создает благоприятные условия для проведения презентаций, деловых встреч и переговоров, что позволит участникам найти новых партнеров и расширить деловые связи. Выставка продлится до 20 июня. Таджикистан вошел в число 50 наиболее безопасных государств мира в обновленной версии глобального рейтинга миролюбия. Таджикистан в списке этого года занял 47 место. Индекс оценивает уровень миролюбия и безопасности в 163 странах и территориях мира. При составлении рейтинга эксперты учитывают 23 показателя, объединенные в три крупных направления. Это внутренние и внешние конфликты, общественная безопасность и защищенность, а также милитаризация. Самой миролюбивой страной мира, по данным рейтинга, вновь признана Исландия, которая удерживает лидерство уже 19-й год подряд. В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Таджикистан с января по май экспортировал более 56 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму свыше 32 миллионов долларов. По данным Министерства сельского хозяйства страны, основу экспортной продукции составили овощи, свежие сушеные фрукты, бахчевые культуры, масличные растения и рыба. Кроме того, за этот период за границу было поставлено свыше 3000 тонн муки и около 40 тысяч тонн хлопкового волокна. Общий объем производства аграрной продукции в стране за 5 месяцев достиг свыше 11,5 миллиардов сомани. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: кто? Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Как я обещала, эта неделя была посвящена очень серьезным темам, о чем должна задуматься каждая семья. А сегодня давайте поговорим о том, что делать, если девушка или женщина сталкивается с угрозами, насилием, преследованием или наказанием за поведение. И неважно, откуда эта угроза исходит, от близких или чужих, или же из социальных сетей. Важно знать, помощь возможна, и помогать можно так, чтобы не ухудшить ситуацию. Признаки опасности, угрозы наподобие «опозорим, убьем, запрем», ограничение свободы, запрет или выходить, побои, принуждение к близости, принуждение к браку, преследование, травля, публикация личных фото или видео. Что можно сделать, если вы оказались рядом с жертвой? Во-первых, увести человека в безопасное место, не спорить с агрессором. Второе, спросить, кому можно позвонить, кому она доверяет. Третье, помочь связаться с близким союзником, женщиной, родственницей или подругой. Сохранить доказательства угроз, сообщения, фото травм, если это безопасно. Если есть риск жизни, обращаться в экстренные службы, полицию. Так как поддержать словами: «Я тебе верю, это не твоя вина, давай подумаем о безопасном плане». Иногда самое опасное время, когда женщина пытается уйти или убежать, поэтому любые шаги лучше делать осторожно, с планом и поддержкой. Дорогие слушатели, защита женщин – это не чужая проблема. Это защита наших матерей, сестер и дочерей. Традиции сильны, когда в них есть милосердие и безопасность. На этом все, мои хорошие. Берегите себя и своих близких. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Коротко о главном.
3: В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Более 60 компаний представили медицинские технологии и индустрию красоты на выставке в Душанбе. Малазийская компания планирует наладить производство упаковочной продукции в стране. Таджикистан вошел в топ-50 самых безопасных стран мира. С начала года республика экспортировала сельхозпродукцию на 32 миллиона долларов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
4: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
5: Тотарона. Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интихови Шумо Та Радуи Ази Плюс
6: روی صحنه چقدر مشقت هست افتیدن و از نو راست شدن هست با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید
7: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسونیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
4: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске расскажем, по каким правилам теперь придется работать с таджикским мигрантом в России, которая переходит к модели «возвратная миграция». «Приехал, заработал, уехал». Кто наполняет бюджет республики? Узнаем о самых крупных налогоплательщиках страны. Урожай в долг или почему таджикские фермеры боятся кредитов? И что предлагают банки? Вашему бизнесу пора расти? «Азия Плюс» может рассказать о вас через YouTube. Вспомним выдающегося футболиста Памира Владимира Гулямхайдарова. Расскажем интересные истории о его жизни и карьере. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
0: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. «Азия Плюс».

0: Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نسیکون
4: از ساعت 7.
0: Радио Азия Плюс. Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Более 60 компаний представляют медицинские технологии и индустрию красоты на выставке в Душанбе. Таджикистан за 5 месяцев экспортировал сельхозпродукцию на 32 миллиона долларов. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе под председательством вице-премьера Усмонали Усмонзода состоялось заседание республиканского штаба по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. Руководителям министерств и ведомств и исполнительным органам власти областей, городов и районов республики даны поручения по планированию и формированию запасов продовольствия, эффективному использованию электрической и тепловой энергии, обеспечению их бесперебойного производства и поставок, накоплению и рациональному использованию угля, топлива, противогололедных материалов, кормов для скота и других необходимых ресурсов. Отмечено, что в городах республики созданы оперативные штабы и утверждены соответствующие планы мероприятий. Также отмечено, что в настоящее время начался этап планирования и формирования запасов продовольствия и топливных ресурсов, включая уголь, дрова, малосернистый мазут и горюче-смазочные материалы. Одновременно ведется подготовка к обеспечению предприятий, учреждений и населения электроэнергией и теплом. Малазийская компания Mega Fortis Group намерена создать в Таджикистане производственные мощности и наладить выпуск защитной продукции, упаковочных материалов и другой промышленной продукции для обеспечения внутреннего рынка и последующего экспорта на региональные и международные рынки. Об этом было заявлено на встрече председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султана Рахимзода с представителями данной компании. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сферах промышленности, логистики, производства, торговли, развития современной инфраструктуры, свободных экономических зон и создания совместных предприятий. В международном экспоцентре Душанбе проходит международная выставка «Interhealth and Beauty Таджикистан». В выставке принимают участие более 60 компаний из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. На выставке представлены продукция производителей медицинского оборудования и инструментов, а также фармацевтических компаний. Отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметической продукции представляют средства по уходу за кожей и декоративную косметику. Выставка также создает благоприятные условия для проведения презентаций, деловых встреч и переговоров, что позволит участникам найти новых партнеров и расширить деловые связи. Выставка продлится до 20 июня. Таджикистан вошел в число 50 наиболее безопасных государств мира в обновленной версии глобального рейтинга миролюбия. Таджикистан в списке этого года занял 47 место. Индекс оценивает уровень миролюбия и безопасности в 163 странах и территориях мира. При составлении рейтинга эксперты учитывают 23 показателя, объединенные в три крупных направления. Это внутренние и внешние конфликты, общественная безопасность и защищенность, а также милитаризация. Самой миролюбивой страной мира, по данным рейтинга, вновь признана Исландия, которая удерживает лидерство уже 19-й год подряд. В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Таджикистан с января по май экспортировал более 56 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму свыше 32 миллионов долларов. По данным Министерства сельского хозяйства страны, основу экспортной продукции составили овощи, свежие сушеные фрукты, бахчевые культуры, масличные растения и рыба. Кроме того, за этот период за границу было поставлено свыше 3000 тонн муки и около 40 тысяч тонн хлопкового волокна. Общий объем производства аграрной продукции в стране за 5 месяцев достиг свыше 11,5 миллиардов сомани. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Хамсафари субх. شریکی کارو تجارت همراهی شام در همه جا از یبیوس.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощный голос, яркий бит и настроение свободы. Все это хит «Gone, Gone, Gone» от Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Tones and I. Иногда лучше просто отпустить прошлое и идти дальше. Именно об этом данный хит.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو.
0: Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В республике обсудили подготовку к осенне-зимнему периоду. Более 60 компаний представляют медицинские технологии и индустрию красоты на выставке в Душанбе. Таджикистан за 5 месяцев экспортировал сельхозпродукцию на 32 миллиона долларов. Далее подробности этих и других событий. В Душанбе под председательством вице-премьера Усмонали Усмонзода состоялось заседание республиканского штаба по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону. Руководителям министерств и ведомств и исполнительным органам власти областей, городов и районов республики даны поручения по планированию и формированию запасов продовольствия, эффективному использованию электрической и тепловой энергии, обеспечению их бесперебойного производства и поставок, накоплению и рациональному использованию угля, топлива, противогололедных материалов, кормов для скота и других необходимых ресурсов. Отмечено, что в городах республики созданы оперативные штабы и утверждены соответствующие планы мероприятий. Также отмечено, что в настоящее время начался этап планирования и формирования запасов продовольствия и топливных ресурсов, включая уголь, дрова, малосернистый мазут и горюче-смазочные материалы. Одновременно ведется подготовка к обеспечению предприятий, учреждений и населения электроэнергией и теплом. Малазийская компания «Мега Фортис Групп» намерена создать в Таджикистане производственные мощности и наладить выпуск защитной продукции, упаковочных материалов и другой промышленной продукции для обеспечения внутреннего рынка и последующего экспорта на региональные и международные рынки. Об этом было заявлено на встрече председателя Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Султона Рахимзода с представителями данной компании. Стороны также обсудили перспективы взаимодействия в сферах промышленности, логистики, производства, торговли, развития современной инфраструктуры, свободных экономических зон и создания совместных предприятий. В международном экспоцентре Душанбе проходит международная выставка «Interhealth and Beauty Таджикистан». В выставке принимают участие более 60 компаний из Таджикистана, Ирана, Казахстана, Пакистана, России и Узбекистана. На выставке представлены продукция производителей медицинского оборудования и инструментов, а также фармацевтических компаний, отечественные и зарубежные производители и дистрибьюторы косметической продукции представляют средства по уходу за кожей и декоративную косметику. Выставка также создает благоприятные условия для проведения презентаций, деловых встреч и переговоров, что позволит участникам найти новых партнеров и расширить деловые связи. Выставка продлится до 20 июня. Таджикистан вошел в число 50 наиболее безопасных государств мира в обновленной версии глобального рейтинга миролюбия. Таджикистан в списке этого года занял 47 место. Индекс оценивает уровень миролюбия и безопасности в 163 странах и территориях мира. При составлении рейтинга эксперты учитывают 23 показателя, объединенные в три крупных направления. Это внутренние и внешние конфликты, общественная безопасность и защищенность, а также милитаризация. Самой миролюбивой страной мира, по данным рейтинга, вновь признана Исландия, которая удерживает лидерство уже 19-й год подряд. В первую пятерку также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Таджикистан с января по май экспортировал более 56 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму свыше 32 миллионов долларов. По данным Министерства сельского хозяйства страны, основу экспортной продукции составили овощи, свежие сушеные фрукты, бахчевые культуры, масличные растения и рыба. Кроме того, за этот период за границу было поставлено свыше 3000 тонн муки и около 40 тысяч тонн хлопкового волокна. Общий объем производства аграрной продукции в стране за 5 месяцев достиг свыше 11,5 миллиардов сомани. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
4: Тарона аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Салом Асхуджан, Файлро Филистода.
5: Салом Ас Душанбе, Кабул, Дарьяк Суньяк Шудашу.
6: Бохтар Дартамос, Хамаш Сос, Сарде.
5: Тайор, Олиджанов Куркардем. Вахты интернети хона, сурат дура, шаурхо бахам наздиктар мешаба. 3 мегабит Суньяк хамаги бояк саду панжу панж сомони. Ва IPTV хамчун туфа. Тоджик Телеком. Дар куджой ки бошет, мо хамеша наздикем. Тоджикистон онлайн.
7: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
1: Чтобы найти дорогу, интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Приложение работает без интернета, удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник выбрать организации рядом. 2GIS – комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2GIS.com.
8: О, чи купки багор, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
9: О, Ром, азизам, илоджаш хаст, аллервик, рахуюби зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд, яны?
9: Хамаги, дар давоми 30 дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нишонахуи он озоди. Аллервик, хоболут намекунат, ва ба хайоти фаолона халал намерасонат.
8: Ба кудакон ха мумкин аст?
9: Ба кудакони аз ду сола боло ва тамум би ойла بخف است.
8: من به تو چیکار میکردم ها؟
9: Аллервик. Хайоти бе аллергия. Аз дору хунаго пурсон шавет.
10: Ваш бизнес производит, мы помогаем ему расти. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Судиротбанк поддерживает тех, кто создает, строит и развивает. Кредиты для предпринимателей производственной сферы всего по 14% годовых в национальной валюте. Новые цехи, новые рабочие места, новые возможности начинаются с правильного финансового партнера. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Судиротбанк. Вместе создаем будущее.
11: Рахами телефонии дорая реклама.
12: Чилуяк, чилуяк.
11: Азия Плюс. Дараджаи Боной Хаспият. Азия Плюс.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Радио «Азия Плюс».

0: نبودی. ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сильный ветер сорвал крышу школы в районе Айни. США сняли блокаду с иранских портов. Улицы, центральные улицы Душанбе сегодня днем будут перекрыты. Далее подробности этих и других событий. В районе Айни сильный ветер повредил здание средней школы номер 8, расположенное в селе Зоусуни. Об этом сообщают местные власти. По их данным, инцидент произошел 17 июня. В результате непогоды была сорвана крыша спортивного зала, а также частично повреждена основная кровля школы. К счастью, во время происшествия в здании никого не было, пострадавших нет. На место выехал председатель района Айни Равшан Рахимзуда, который поручил устранить последствия стихии и провести необходимые ремонтно-восстановительные работы. Власти рассчитывают полностью завершить работы до начала нового учебного года. Центральное командование вооруженных сил США сообщило о прекращении мер по обеспечению морской блокады Ирана, отметив, что американские силы больше не препятствуют движению судов в иранские порты и из них, а все действия по поддержанию военной блокады прекращены. Решение было принято на фоне достигнутых между США и Исламской Республикой договоренностей о прекращении боевых действий и начале переговоров по окончательному урегулированию конфликта. Вместе с тем в командовании подчеркнули, что корабли ВМС США продолжат находиться в регионе для мониторинга выполнения положений меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Сегодня с 12.30 до 14.30 движение всех видов транспорта будет временно ограничено по проспекту Рудаки и улицам Айни до Ниша и Мастангулова. Водители просят заранее выбирать альтернативные маршруты по прилегающим улицам и не парковать автомобили на центральных автодорогах. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
0: Тарони Авали Суатро роллер баруетон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Шанде.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске расскажем, по каким правилам теперь придется работать с таджикским мигрантом в России, которая переходит к модели «возвратная миграция». Приехал, заработал, уехал. Кто наполняет бюджет республики? Узнаем о самых крупных налогоплательщиках страны. Урожай в долг или почему таджикские фермеры боятся кредитов? И что предлагают банки? Вашему бизнесу пора расти? «Азия Плюс» может рассказать о вас через YouTube. Вспомним выдающегося футболиста Памира Владимира Гулямхайдарова. Расскажем интересные истории о его жизни и карьере. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
3: Радио «Азия Плюс». Бару еще не дан. «Азия Плюс».
4: И дома дурат шоу барнома имкон. Мо гамарозу асуати хафту да тахминан шуру мекунем. Ва то суати да мустаким бетакрор бо бахшой зиот хедмати шумо хастем. Хоб, нау як латифару пайдо кардам аз интернет. Мегуед ки ман мухит тило ра як вахт ба даст оварда будам. Ва азу хоиш кардам ки хамеша ини ки як мушим пул дошта бушам. Ва хоишам иҷро шуд. Холо ман инкассатор кор мекунам. Албатта маош кам аст, лекин ҳамеша дар мошинам пул ҳаст. Хуб, худо кунед ки ҳамеша дар кисаҳо, дар мошину, дар барда, чунки мошину дар ҳар куҷо кам-кам пулҳо бошанд ва хуб, вале шумо фаромӯш накунед ки баъзе чизҳо аст ки бо пул ҳал намешавад. Яъне баъзе корҳо, баъзе тасмимҳо, баъзе эҳсосҳо, баъзе намедонам нақшаҳо, баъзе муносибатҳое ҳастанд ки онҷо пул шояд чизеро тавонад тағйир бидиҳад, лекин чизе аз ҳама асосӣ нест. خوب ما صحبت رو دوام میدیم در بخش دیگر در صفحه دیگر که نام دارد توپ سوال. اینجا فقط سوال های ورزشی خواهند بود و ما اکنون در دوره چمپیونات کوشش میکنیم که فقط سوال ها از فوتبال باشد.
5: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال، میدانی سوال های ورزشی.
4: خودی گولو اگر زنگ میزنید با دو سوال خیلی ساده و آسان جواب میگوید صاحب توپ هستید. مرامت 44-6-107-107 44-6-107-107. Мо якуним дақиқа вақт дорем то бахши реклама ва умедворам ки барои пешниҳоди ду савол басанда аст ин вақт. 44-6-107-107 ин рақами телефони мо аст. Саволҳо дар бахши туб савол фақат аз футбол пешниҳод мешаванд ва бо ҷавоб додан ба онҳо шумо соҳиби туфа ҳастед. خب اما در موضوع دیگر نیز می نویسند و واقعا خبری که ولی مردم همه در بارش فکر دارند در مورد همون جستجوی جسد اونهاییست که در دریای پنجه فیل از اون جمله رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان و در صحیفه های خبری اکنون در سرخط خبرها هم این چیز هست و بعدتر در موضوع خب در موضوع آوف که اون رو وکیلان پارلمان قبول کردن پرزیدنت امضا کرد و در این موضوع زیاد می نویسند در صحیفه خبری. خب اما در صحیفه خبری دنیا باشد موضوع کاملا دیگر است. در مورد صلح، سازشنامه صلح یا همون سازشنامه حسن تفاهم که میانی امریکا و میانی ایران امضا شده در این باره زیاد می نویسند. خب در مورد اون می نویسند که خیلی تا کدام اندازه این بویسی انجام یافتن مناقشه ها و درگیری ها در خاور میانه می شود. هرچند که بعضی کشورها مثلا خودی نماینده فرانسه گفته است که این هنوز یعنی با میان آمدن صلح کامل در این منطقه نیست. خب و همچنین بعضی های دیگر نظرهای خود را هم بیان کردند وابسته به همین موضوع که فکر میکنم شما هم شاید در برای اونها شنیدید. اما در مورد گرفتن بعضی بلاکاد ها مثلا از جانب نظامی امریکا در همون بندرهای ایرانی نوشتن. خب در مورد ونس نوشتن که به شویتسیا نمیرفته برای امضای این میمراندوم. همچنین پنتاگون از کنگرس 80 میلیارد دلار طلب کرده است برای پوشانیدن خراجات بعدی عملیات در ایران. یعنی 80 میلیارد دلار طلب کرده است. خوب من چند خبر دیگر و صحیفه‌ای که اینجا اعلان کردیم با بعد خواهیم گذاشت با بعدی بخش رکلاما. یاد راست میشم که بعدی ساعت ده نیز ما مهمون داریم در استودیو در دایره لایحه فرصت دانستان. خوب نماینده یک پژوهشگاهی بو نماینده پژوهشگاهی بانک ملی در مهمونی ما هستند و موضوع صحبتی ما زنها، صاحبکاری زنها، امتیازها برای زنها و امکانیت‌ها برای رشد صاحبکاری برای زنان. خوب امیدوارم جالب است و شما البته گوش میکنید یا حتی سوال‌های خود را هم پیشنهاد میکنید.
3: Реклама Дар Азия Плюс.
0: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
8: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
9: Nitro Energy Харида, яке асе сертификат робама благихазор сомани бурткун. رو از ارفچهی نیترو انرژی در سمونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یو اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمو نصبی خود و شهری زیست برقمی 93-959-4-0 فیریست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سمونه نیترو نقطه تی جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندی.
10: Производство – это сила страны, а сильным идеям нужна поддержка. К 35-летию государственной независимости Таджикистана Сануат Содиротбанк запускает специальную акцию для предпринимателей производственной сферы. Кредиты в национальной валюте всего под 14% годовых. Открывайте новые цехи, расширяйте бизнес, создавайте рабочие места. Акция действует до 30 сентября. Подробнее по номеру 88-55. Сануат Содиротбанк. Когда ваша идея работает на будущее страны.
11: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Угром.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت. رادیو آسیا پلوس.

0: در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونه. اسخاده. بانک.
4: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
5: Дар Азия Плюс.
6: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
7: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد، چون گدایی است که حاجت زی گدا می طلبد. خادمی اصفهانی.
6: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
5: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
8: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Кулябском регионе жители вырубают леса для обогрева домов. Новые таджикские имена вызвали споры в соцсетях. Работодатели страны обязали ежедневно проводить физзарядку для сотрудников. Далее подробности этих и других событий. Министры энергетики Таджикистана и Кыргызстана Далер Джума и Алтынбек Рысбеков обменялись мнениями по ключевым направлениям взаимодействия, представляющим взаимный интерес двух государств. Особое внимание было уделено реализации регионального проекта по передаче электроэнергии «Каса-1000», а также проекту «Ремит», также направленному на развитие регионального рынка электроэнергии и торговли электроэнергией в Центральной Азии. Также министры обсудили вопросы обмена опытом между специалистами отрасли и использования таджикского опыта строительства гидроэлектростанции. В Бишкеке таджикская делегация во главе Далера Джума посетила завод по переработке твердых бытовых отходов, где электроэнергию получают путем сжигания мусора. Отмечается, что это первый в Центральной Азии экологический объект по переработке отходов с использованием технологии сжигания. Стороны обсудили возможность сотрудничества и применения этого опыта в Таджикистане. Переговоры между США и Ираном, которые должны были пройти сегодня в Швейцарии, не состоятся. Об этом сообщила со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Швейцарии агентство Reuters. Отмечается, что Вашингтон и Тегеран пока окончательно не согласовали технические вопросы. Об этом сообщил официальный представитель вице-президента США Джей Ди Венса. При этом он подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает начать эти переговоры как можно скорее. В первом квартале текущего года в Хатлоне было выявлено 162 случая незаконной вырубки лесных деревьев, а нарушители были оштрафованы. Между тем, вырубка деревьев жителями и изменение климата – это два вызова, с которыми сегодня сталкиваются леса Кулябского региона. Жители говорят, что вырубают деревья вынужденно. Ответственные чиновники борются с этим переменным успехом. По словам ответственных за охрану лесов, деревья в основном вырубают жители населенных пунктов, расположенных вокруг, используя дерево для собственных бытовых нужд. Дрова используются не только для отопления домов, но и для приготовления пищи и кипячения воды, особенно в зимний период. Между тем, в прошлом году на территории создали новые лесные насаждения на площади 500 гектаров. Для увеличения плотности посадок также были высажены различные деревья тенистые и плодовые саженцы. Одновременно на площади около 900 гектаров были проведены работы по восстановлению лесов, отмечают в ведомстве. Новые таджикские имена вызвали споры в соцсетях. На днях в Комитете по языку и терминологии сообщили об утверждении новой редакции книги «Список национальных таджикских имен». В новом перечне содержится 3461 имя, и согласно законодательству, граждане страны при выборе имени для новорожденного ребенка должны воспользоваться именно этим списком. Однако новые имена понравились не всем гражданам. Жители пишут, что не могут принять то, почему не могут назвать собственного ребенка выбранным именем, ведь имя несет в себе определенную энергетику и может оказывать влияние на судьбу человека. Поэтому выбирать его нужно сердцем и с любовью, отмечают пользователи интернета. Жители также предлагают больше думать об образовании, науке и развитии общества. Между тем, и есть те, кто поддержал список с предлагаемыми именами для детей, ответив о важности сохранения национальной идентичности. В республике введена новая норма, согласно которой все работодатели обязаны организовать для сотрудников ежедневные физические упражнения продолжительностью не менее 20 минут. Соответствующие изменения внесены в Кодекс здравоохранения страны и подписаны президентом. Как пояснил министр юстиции Музафар Ашурьон, нововведение направлено на профилактику ожирения, сахарного диабета и укрепление здоровья населения. По его словам, требование распространяется на все организации, независимо от форм собственности. Кроме того, руководители организаций должны создать условия для занятия спортом и сами принимать участие в физической активности. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
9: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салам, шунавандагони азиз. Бинобаи Чилой агенти Обугаво Шиносии Тоджикистон хабуи имруз дар кишвар абарноку борони хоад бод. Арора дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бухтар 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Ох уж и странное у меня сегодня, друзья, состояние. Но на самом деле, с помощью голосовых связок я сейчас выражаю свои мысли и эмоции, но в душе у меня просто песня. Ну, потому что сегодня пятница, дорогие друзья, ну как может быть иначе? Душа поет, тело радуется.
1: Ликует сердце.
0: И, да, ликует сердце, и на лице появляется та самая голливудская или почти голливудская или предголливудская улыбка. Дорогие друзья, всем привет! С пятницей вас всех! Дорогие наши любимые, драгоценные и бесценные наши слушатели. Любим вас безумно. Присоединяйтесь к нам, чтобы, как всегда, в будни открывать второе дыхание. Здесь для этого собирает целая команда людей. Целая команда людей, друзья, из двух человек. Да, меня зовут по-прежнему Андрей Соколов, рядом Лола Назарова. Уже с улыбкой на лице, прямо сейчас тоже ворвется в эфир. Поехали.
1: Именно так. Всем привет, друзья. И да, правильно ты говоришь. Самая приятная, пожалуй, новость с утра — это то, что сегодня пятница, она наступила. И это здорово, друзья. Всем желаем красивой, легкой, светлой пятницы. Пусть она принесет вам множество поводов для радости, ну а также возможность расслабиться уже и планировать предстоящие выходные. Выходные, кстати, тоже пусть у вас будут чудесными, красивыми, незабываемыми и, главное, такими, которыми вы их планируете.
0: Ой,
1: пусть все удается.
0: У меня такие яркие выходные ожидаются, яркие. Ну, в субботу это точно, дорогие друзья, но вот в воскресенье, чувствую, я снова полюблю свой родной диван. Но на самом деле есть на то, конечно же, веская причина — набраться сил, чтобы в понедельник снова вот вернуться в бой, ворваться в работу, дорогие друзья. Но почему суббота
1: у нас, да, будет,
0: да,
1: тоже,
0: суббота у нас будет очень активная, потому что мы вас всех еще раз приглашаем на наш уникальный фест, который мы устраиваем буквально каждый год, дорогие друзья. Именно летом чаще всего. Это Retro and New Cars Fest 2026, уважаемые друзья. Именно так, ретро-автомобили соберутся в субботу, будет звучать музыка разных поколений, и вообще будет здорово, если вы придете со всей своей большой семьей. Вот
1: и
0: так,
1: именно,
0: друзья.
1: Так, друзья, и возможно уже завтра мы тоже встретимся с вами. Действительно,
0: да,
1: будем очень-очень рады, потому что будем там, конечно же. И да, это замечательная возможность провести субботний день вот так вот всей семьей, с друзьями, с родными, с близкими, с детками, в отличной компании, набраться тех самых положительных эмоций, сделать классные фотографии, которые потом еще будут вам дарить положительные эмоции с много-много лет.
0: Да, конечно, 100%.
1: Да, и самое-самое приятное, что, ты знаешь, это все-таки суббота.
0: Да.
1: Не нужно будет торопиться, можно будет все красиво распланировать, везде успеть. Поэтому, друзья, да, ждем всех завтра.
0: И мне кажется, даже погода и природа в целом узнала то, что в Азия Плюс проводится уникальный наш замечательный фест. И так подумала, так, градусы надо бы не повышать, а понижать. И температура, мне кажется, тоже ожидается довольно комфортная. Да, лето. Лето в Таджикистане, оно жаркое. Но, по-моему, даже погода немножко так ослабила свои градусы в плане температуры, чтобы мы смогли провести этот уникальный фест. Так что даже жары не ожидается, дорогие друзья. Ну как круто! Мне кажется, просто все звезды сошлись. Друзья, ну мы делаем остановку в виде курса валют и композиции новой и вернемся чуть позже.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروز بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12.31 درم، یک فرانک شویسری 11.58 درم، یک دلار کانادا 6.59 درم، یک منات یوزری 5.47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10.67 درم، یک دلار آمریکایی 9.31 درم و یک روبل روسی 12.16 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی، مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: سوردینال در آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, аз дарди сар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: کپی نیترو انرژی و ویگری один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона Едора и реклама.
0: Чилюяк, чилюяк. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: Ох, приветствуем, дорогие наши слушатели. Ну что, мы снова с вами, мы здесь. И, конечно же, вот, вы знаете, хочется в самом начале поговорить про детские шалости. Но без них тоже невозможно представить нашу жизнь. Но столько все-таки нервов они из нас вот вытаскивают, эти детские шалости. Пришел ребенок в чистую квартиру с новыми обоями, и ты где-то через час так подходишь, так, и все там разрисовано, там всякие первобытные рисунки, я не знаю, там динозавры, может быть. Быть,
9: это
8: не знаю,
9: хорошо еще,
8: что-то.
9: Если просто каракули. Разрисовано, а не нацарапано. Да. Ты знаешь, такое же бывает. Конечно.
8: Такое тоже бывает.
9: И даже вот это вот отрывание обоев по кусочкам я тоже все время прошла. И такое тоже бывает.
8: Отрывание, раскрашивание, разукрашивание. Все это, конечно же, испытали на себе родители. Но ты знаешь, все-таки бывает очень сложно иногда и простить свои любимые чада. Ну, куда ты денешься, с одной стороны. А вот представь самый ответственный момент. Ты прибегаешь в аэропорт, открываешь паспорт, хочешь полететь там куда-то, ты спешишь, торопишься, открываешь, а там вместо лица у тебя просто или каракули, или в том месте, где должны стоять печать, у тебя просто какие-то нарисованные динозавры. Вот именно с этим и столкнулась одна жительница Малайзии, друзья. Давайте расскажем эту историю. Бедняжки просто. Вот.
9: И именно так, друзья. Жительница Малайзии с полным правом теперь может говорить, что отныне она ненавидит динозавров. Ну, хотя вовсе не доисторические ящеры стали причиной неприятностей этой дамы, которой нужно было лететь за границу. В командировку. Женщина собирала вещи и в зоопарке даже не заметила, как ее маленький сынишка завладел паспортом ее и принялся с увлечением что-то рисовать на страницах. Как выяснилось, вот тех самых динозавров.
8: Да, ну вот спросив, конечно, совета у представителей власти, несостоявшаяся путешественница получила подтверждение всем опасениям. Такой паспорт и впрямь считается испорченным и недействительным. Пришлось матери семейства, конечно же, доплатить деньги, чтобы поменять паспорт в срочном порядке. И заодно полюбоваться на чадо, которое не испытывало ни малейшей, конечно же, ни малейшего и угрызений совести абсолютно. И счастливо просто улыбалась. Видимо, мечтая о новых творческих свершениях. Да, это, конечно, да. Слушай, вот совершенно недавно попался мне один ролик, когда один тоже мужчина выложил, по-моему, из Узбекистана, если не ошибаюсь, где дети добрались до его заначки.
9: А, деньги, да.
8: Да, в заначке были доллары, если не ошибаюсь. И знаешь, вот дети сидели так и скрупулезно вот этому Франклину дорисовывали бородку, где-то очки.
9: Ты про дорисовывали. А я помню, что мы с тобой в прошлом году говорили про новость, где, по-моему, житель Китая тоже пришел домой и увидел, как

0: дети вытащили ту самую заначку, и они не просто разрисовывали, они врезали вот этих
1: они
0: вот,
1: врезали.
0: Вот этих персонажей на денежках, и там уже были отдельно вот оставшиеся вот эти вот без персонажей. Ужас. Да, ты можешь себе представить состояние этого мужчины? Он
1: Могу.
0: Был настолько в шоке, что, конечно же, там были различные комментарии, и очень много было таких, что, ну все, детки, вам нужно собираться, отправят вас в детский дом наверняка.
1: Теперь у вас будет взрослая жизнь.
0: Да, теперь совсем другая жизнь предстоит, потому что по лицу родителя было видно, что что-то такое он, видимо, там себе и представляет.
1: Именно так. А вот нет, я недавно про другой ролик тебе говорил, по-моему, да, житель Узбекистана тоже пришел домой и увидел вот такую интересную картину. Да, но тем не менее, ты согласись, что такие деньги и вот эти вот отрезанные, разрезанные купюры тоже вряд ли примут в банке, дорогие друзья, потому что хотя бы надо, чтобы сохранность была как минимум 50%, да, или 60%. Ну, везде разные законы, друзья, судить не будем и не знаем точно. Вот такая интересная история, друзья. Действительно, прячьте документы от своих деток.
0: Ох, это точно. Да. Документы, деньги, все это нужно держать подальше от маленьких детей, потому что, ну, честно говоря, даже не знаешь потом, как поступить в такой ситуации.
1: А мне еще один случай понравился из Китая тоже, когда тоже малыш добрался до заначки родителей, и когда их не было, видимо, или они как-то отвлеклись, и он просто в окно взял вот так вот все это, сорил просто деньгами там где-то
0: решил,
1: с 9 или 10 этажа просто вот так вот, устроил денежный дождь.
0: Да, устроить денежный дождь, так, вот смотрите, как я умею. Да, я представляю, конечно, то же состояние родителей.
1: Конечно.
0: Что тут еще добавить?
1: Да, что добавить? Ну, дети есть дети, дорогие друзья. Все-таки документы, деньги прячем куда подальше. А вообще, самый, мне кажется, идеальный способ – это деньги отнести, наверное, в банк или в какой-нибудь депозит, чтобы они там лежали спокойно. И до них точно никто
0: деньги
1: не дотянется.
0: Деньги в банке, да,
1: деньги в банке, но
0: ну,
1: не…
0: Ну, или как минимум закатать, да, эту самую банку, чтобы детям тоже было сложнее.
1: Может быть и так, или какой-то сейф завести собственный. Да ладно, это уже вам решать, друзья. Ну, а мы делаем небольшой остановку, ведь музыкальный композиции скоро будем.
2: Тотарона. Радабандии Таронагуи Тоджики Азруи Завку Интихови Шумо Та Радуи Азе Плюс.
3: Замона оханкхои навин дорад, ки касро эхсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Муборис Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске расскажем, по каким правилам теперь придется работать с таджикским мигрантом в России, которая переходит к модели «возвратная миграция». «Приехал, заработал, уехал». Кто наполняет бюджет республики? Узнаем о самых крупных налогоплательщиках страны. Урожай в долг или почему таджикские фермеры боятся кредитов? И что предлагают банки? Вашему бизнесу пора расти? «Азия Плюс» может рассказать о вас через YouTube. Вспомним выдающегося футболиста Памира Владимира Гулямхайдарова. Расскажем интересные истории о его жизни и карьере. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
2: Шарики лазаи мусики ширкати сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند گوو راست مثل موسیقی برندی سیوما

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیز، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کالون، لذیز، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
6: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Технологика.
6: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
8: Вот тут логика действительно не присутствует совершенно, уважаемые друзья. Ну, как ты себе представляешь соковыжималку, Лола? Вот давай, пиши вот хотя бы пару слов.
9: А что ее представлять? Да. Сейчас огромное количество разных всяких этих так. соковыжималок. Ну, и, в принципе, это просто устройство, которое выдавливает сок из
8: логично.
9: Фруктов.
8: Ты берешь какой-то фрукт определенный и ставишь в эту соковыжималку,
9: конечно,
8: получаешь на выходе
9: туда.
8: Сок.
9: Да, и уже на выходе, пожалуйста, вот тебе
8: свеженький
9: сок.
8: Все отлично. Все у тебя с логикой замечательно, Лола, я тебе так хочу сказать.
9: Ну, спасибо.
8: А вот создатели G-Zero соковыжималка такая интересная, она выдавливала сок из пакета, дорогие друзья. Один из самых известных примеров неудачных технологических стартапов стала соковыжималка G-Zero. Многие эксперты называют ее таким символом чрезмерного увлечения технологиями, когда сложное и дорогое устройство пытается решить просто проблему, которой на самом деле, друзья, да, не существует. И вот что это такое, сейчас тоже расскажем.
9: Компания G-Zero была основана в США и представила свою революционную соковыжималку как инновационный гаджет для здорового питания. Устройство выглядело современно и напоминало премиальную кофемашину. Его главная задача заключалась в том, чтобы выжимать сок из специальных герметичных пакетов с уже измельченными фруктами и овощами.
8: Странно, да?
9: Странно, согласна.
8: Производитель утверждал, что благодаря высокому давлению аппарат способен максимально эффективно извлекать сок, сохраняя его вкус и полезные свойства. Для работы соки-выжималки пользователям необходимо было регулярно покупать фирменные пакеты с фруктовыми вот этими или овощными смесями, которые, конечно же, поставлялись только компанией G-Zero. Ну, само собой. Mm-hmm. Как же без этого? Mm-hmm.
9: Ну, однако вскоре выяснилось, что дорогостоящий гаджет выполняет действия, которые, в принципе, человек может сделать самостоятельно всего за несколько секунд. И в 2017 году журналисты агентства Bloomberg провели эксперимент и показали, что пакет с соковой смесью вот этой самой легко сжимается руками даже без использования устройства. И при этом количество полученного сока практически не отличалось от результата работы соковыжималки.
8: Да. Этот факт вызвал волну насмешек в интернете. Пользователи задавались вопросом, зачем платить сотни долларов за устройство, если его функцию способны выполнить собственные руки человека. Да и вот дополнительное, конечно, недоумение вызвало стоимость продукта. Соковыжималка стоила $400, дорогие друзья. Но это первоначально. Но первоначально, то есть она была $700, это был предзаказ, но потом она стала выходить по $400, дорогие друзья. Mm-hmm. Для ее работы требовали специальные пакеты с ингредиентами, о которых мы говорили, устройство подключалось к интернету зачем-то, Wi-Fi сканировало коды на пакетах, проверяя срок их годности. Таким образом, высокотехнологичная машина использовалась для того, чтобы просто сжимать пакет, который можно было сделать, в принципе, это можно было эту функцию сделать руками, просто выжать из пакета уже готовую смесь, друзья.
9: Да, вот я вообще не понимаю, зачем нужна была эта смесь, даже если можно взять хороших спелых фруктов по сезону.
8: Тоже согласен.
9: Но, несмотря на поддержку крупных инвесторов и внушительные вложения, проект быстро потерял доверие рынка. За время существования стартап привлек около 118,5 миллиона долларов инвестиций. Однако после скандала спрос, конечно, резко упал. И уже через несколько месяцев после громкой критики компания объявила о прекращении деятельности. В 2017 году производство соковыжималок было остановлено, а клиентам предложили компенсации.
8: Да, сегодня GSR часто, конечно, приводится в качестве такого классического примера того, как инновации могут зайти слишком далеко, когда технологии создаются ради технологии, а не ради реальной пользы для человека. Дорогие друзья, ну 118,5 миллионов инвестиций привлекла штука, которая просто выжимает сок из пакета.
9: Да, это что-то, в принципе, конечно, не нужна, и можно абсолютно это сделать вручную самостоятельно. Вот странно, конечно, но это так еще мягко сказано.
8: Да, но это странно, дорогие друзья, но это факт. Ведь видите, и такое тоже случается. Ну что, мы рассказали про еще один такой очень довольно странный гаджет, и он попал тоже в наш рейтинг. Ну а куда же без него? Друзья, мы делаем прямо сейчас еще одну хорошую весистую остановку, чтобы вернуться к вам уже в следующем часе, так что вы далеко тоже не уходите.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: از دل آلوده زنگ معصیت نتوان زدود، سخت دشوار است گرد افشاندن از تر دامنان به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар абрноку боронӣ хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бухтар 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: приветствует вас второе дыхание, дорогие друзья. Да, именно так, именно ваше второе дыхание. Открывайте его немедленно вместе с нами в хорошей компании и на вашей любимой радиочастоте. Радиостанция «Азия Плюс», друзья, вещаем для вас, создаем хорошее настроение и в целом сопровождаем вас в течение этой удивительной пятницы. Надеюсь, кто-то из вас уже успел пообедать, а кто-то отправляется на обед. Всем приятного аппетита и приятного времяпрепровождения. Тем более, мне кажется, погода сегодня просто шепчет. Выйди, прогуляйся, сегодня не так жарко. Но, действительно, это чистая правда. Я думаю, что после эфира мы с Лолой тоже пойдем гулять. Пойдем?
1: Обязательно пойдем.
0: Пойдем,
1: да.
0: Все,
1: я
0: договорились.
1: Я всегда только за. Я люблю прогулки, как неспешные, так и если даже куда-то нужно поторопиться, но можно сделать это пешочком. Поэтому, да, я с удовольствием выйду и подышу, и прогуляемся. Красота. Ну, а пока, друзья, да, продолжаем вас заряжать, и вы заряжаете нас в ответ. Отправляйте свои сообщения, приветы, пожелания. Может быть, у кого-то есть поздравления. С удовольствием все их зачитаем в нашем прямом эфире. Ну, а кроме этого, давайте прямо сейчас сделаем нашу пятницу чуточку ярче и вспомним, какие же праздники сегодня отмечаются.
0: Ярче и счастливее. 19 июня 2026 года, пятница, самый счастливый день в году, так называется сегодняшний праздник. В принципе, я думаю, что каждый день может быть таким в вашей жизни, не обязательно именно сегодня. Но если хотите сегодня, пусть будет сегодня, мы не против.
1: Да, тем более, что иногда, ты знаешь, для счастья совсем мало-то и нужно. Если вот представить, что не в глобальном каком-то понимании, да, и смысле спрашивать человека, да, вот что есть счастье, а спросить вот в эту самую минуту, что может сделать тебе чуточку счастливее. Мне кажется, это будут самые простые какие-то вещи.
0: Меня как бы не спроси, я всегда скажу плов.
1: Ну, это тоже довольно простая вещь, согласись, да? Это же не что-то такое, что очень сложно достать.
0: Нет,
1: нереально,
0: конечно,
1: сразу почувствовать.
0: Нет, конечно.
1: То есть это все очень просто максимально,
0: да,
1: поэтому
0: абсолютно,
1: каждый
0: абсолютно
1: может сделать тебя сегодня чуточку счастливее.
0: Я уже, наверное, 7-й раз в рекомендациях в своих социальных сетях натыкаюсь на плов и приготовление плова. Я не знаю, что сегодня происходит, какой-то пловный день у меня.
1: Ты просто слишком часто говоришь плов, поэтому тебе
0: телефон
1: уже
0: меня слышит,
1: телефон предлагает,
0: запоминает.
1: Уже, пожалуйста, вот, Андрей, уже хватит, уже сколько можно, вот он плов, смотри.
0: Иди разводить костер, иди готовь плов. Так, хорошо, есть еще один праздник такой интересный, Всемирный день неспешной прогулки. Кстати,
1: вот,
0: мы не зря вас сегодня выгоняли на улицу,
1: вот,
0: дорогие друзья, действительно,
1: именно
0: прогуляйтесь.
1: Что касается, да, неспешных прогулок, это прям очень и очень здорово, тем более, что ритм наш, вот в нашей современной жизни сегодня настолько стремительный, что иногда просто нет времени на эти самые прогулки, друзья. Поэтому вот, сегодня как раз-таки есть такой замечательный повод сделать какой-то такой небольшой перерывчик, перезагрузиться, прогуляться. Кстати, это можно делать как в одиночестве, так и в хорошей компании.
0: Конечно,
1: с друзьями, коллегами,
0: конечно,
1: близкими. Ну, гуляйте.
0: Советую объединить этот праздник с прогулками и наблюдением за облаками. Еще такой сегодня праздник. Да, если вы сегодня решите полетать в облаках, вполне себе реально можно это сделать. Даже заслуженно.
1: Не только
0: сегодня
1: летать.
0: Праздник.
1: Ты знаешь, вот мне кажется, все, когда были маленькими,
0: да,
1: ну или маленькие дети, вот сейчас не знаю, правда, как, но в нашем детстве когда-то, мне кажется, все любили наблюдать за этими самыми облаками.
0: Конечно.
1: Ведь мы часто смотрели, да, и представляли каких-то там себе животных,
0: я до сих пор так делаю,
1: замки из облаков, еще что-то интересненькое.
0: Правда, однажды мне сказали, один психолог сказал, ты знаешь, Андрей, вот если ты смотришь на какой-то объект, и тебе кажется, что это что-то живое, или ты видишь какое-то лицо, у тебя с психикой не все в порядке. Я говорю, нормально все хорошо.
1: Не знаю, что там говорят психологи по этому поводу, но знаю, что в детстве это было настолько прикольно, настолько забавно, весело, что
0: просто у нас с тобой не было смартфона в руках.
1: Да, возможно.
0: Поэтому мы смотрели по сторонам и наверх.
1: Что-то мы, да, себе представляли именно потому, что не сидели уткнувшись, как современные дети, в свои гаджеты. Может быть, но тем не менее было здорово, ну скажи.
0: Нет, конечно, было здорово. Друзья, это было одно из развлечений нашего детства, когда у тебя ничего нет, зато есть облака на небе, дорогие друзья, уже есть чем заняться. Смотри просто и представляй. Да, интересно. Но это развивает фантазию, дорогие друзья, в особенности в детстве, это действительно очень было прикольно. Еще сегодня день бабочек и день русалок. Тоже объединяем сегодня в один праздник. Не знаю, правда.
1: Почему?
0: Есть у тебя знакомая русалка, которую можешь сегодня поздравить с праздником?
1: Нет, к сожалению, русалок у меня нет. Ну вот смотри, что касается день бабочек. Это действительно, мне кажется, такой праздник, который посвящен тоже, знаешь, отчасти красоте. Ведь бабочки, особенно такие яркие, такие легкие, это же действительно тоже красота в каком-то своем проявлении. Поэтому такая хрупкая красота, и праздник тоже получается красивый, посвящен красоте.
0: Конечно, конечно, дорогие друзья. И Всемирный день детского футбола, дорогие друзья. О как! И сегодня тоже отмечается. Ой, вообще самая популярная игра в мире. И сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Друзья, кто болеет? Если что, тоже пишите, рассказывайте, за кого болеете, за какую команду, какая команда удивила, какая огорчила, возможно. Все пишите, обязательно тоже обсудим вместе с вами сегодня.
1: Да, конечно, юных футболистов, кстати, поздравляем, да? Потому что правильно ты сказал, пожалуй, самая популярная, да, игра спортивная в мире. И вообще вот это самое сейчас задача стоит, мне кажется, с помощью вот таких вот как раз-таки праздников, просто привлечь внимание молодежи, деток вот к футболу. Это просто, наверное, еще лишний плюсик в продвижении детского спорта.
0: Да, абсолютно верно. И вообще спорт — это жизнь, движение — это жизнь, дорогие друзья. И как правильно сейчас тоже вот ученые и врачи отмечают, что хотя бы, вот ты знаешь, в неделю у нас минимум пару часов нагрузок должно быть. Это очень полезно для сердца. Так что вот так, дорогие друзья. Независимо от возраста, вот так вот. И не надо там ссылаться на свои болячки и на все остальное. Обязательно физическая нагрузка должна присутствовать в жизни, друзья. Вот как-то так. Ну что, вот такие сегодня, друзья, праздники отмечаются. Может, какой-то вам залетел, попал в душу, и вы захотите сегодня что-то реально отметить. Почему бы и нет? Ну а мы, друзья, отмечаем прямо сейчас праздник денег, как я это называю. Курс валют, конечно же, дорогие друзья, в эфире Азия Плюс. Мы скоро будем.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان همروز بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک فونت انگلیسی 12.31 درم، یک فرانک شویسری 11.58 درم، یک دلار کانادا 6.59 درم، یک منات یوزری 5.47 درم است. همین گونه امروز یک یورو 10.67 درم، یک دلار آمریکایی 9.31 درم و یک روبل روسی 12.6 درم ارزش دارد. مهم نیست که چی اندازه آهسته حرکت میکنی. مهم اون است که راست و درست حرکت کنی و باز نایستی. گفته است کنفوسی، یعنی سمتی حرکت مهمتر است از سرعت حرکت. یا شما فکری دیگرگونه دارید؟
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: Реклама «Дар Азия Плюс».
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
6: Когда мокрота решила остаться надолго?
5: Бро, пора звать «Ламбратин».
6: «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
10: О, Рома, зизам, и лучше...
11: Выгоняет, отпускает.
7: О, вот это другое дело.
8: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
9: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп...

0: ба кӯдакони аз дусола боло ва тамоми оила бехаф аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
0: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама
5: 41 41.
6: Суродинал дар Азия Плюс.

0: ваш заказ. Эфир под соусом.
1: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Кто бы мог подумать, что природа может сотворить такое, дорогие друзья? Вроде бы сорвал какой-то фрукт или овощ, не знаю, попробовал, а на вкус он как мясо, дорогие друзья. Представьте, и такое тоже бывает. Вкус – одна из самых удивительных особенностей фруктов. Большинство людей ожидают почувствовать,

0: Сладость, кислинку, фруктовые нотки. Однако некоторые плоды способны удивить даже опытных гурманов. В природе существуют фрукты со вкусом мяса, жареной курицы, хлеба, сливочного крема и даже сыра. Такие необычные сочетания делают их настоящими гастрономическими феноменами, заставляют по-новому взглянуть на привычный мир еды. И вот мы сегодня собрали некоторые удивительные фрукты, друзья. И давайте расскажем о них более подробно.
1: Да, начнем с черемухи. Кстати, мы все-таки где-то упоминали, конечно, уже про эти интересные такие сочетания вкусов. И это вот действительно такой яркий тоже представитель сочетаемого с несочетаемым. В Бразилии, в некоторых странах Южной Америки встречается этот самый редкий фрукт Monstera Deliciosa. Вот так он называется. И некоторые виды черемухи, вкус которых местные жители сравнивают с вареной курицей, друзья. То есть, да, фрукт, который вроде бы растет на дереве, но на самом деле, когда ты его ешь, ты понимаешь, что как будто бы пережевываешь вот отварную курицу. Я вот, честно говоря, сложно вот мне это все представить. Не представляю, как это, когда хочется фрукта, да? Но ты понимаешь, что не совсем фрукт там.
0: И поел одновременно, и сразу у тебя и десерт, и еда, все вместе. Плод аски, друзья, это такой вкус яичницы с беконом. На Ямайке национальным блюдом считается вот этот аски селфиш, если я правильно прочитал, или селфиш. При приготовлении мягкого плода аки, конечно же, приобретает такую текстуру и вкус, напоминающий яичницу или омлет. Многие туристы удивляются, что фрукт может быть похож на завтрак, дорогие друзья. Но это правда.
1: Кстати, вот еще знаешь, в чем особенность этого самого аки? Вот, например, на Ямайке все местные жители знают, что вот в сыром виде этот фрукт крайне токсичен. Его еще очень важно приготовить правильно. И вот если его действительно правильно приготовить, то по текстуре он действительно будет похож на эту самую яичницу.
0: Ну, идем дальше. Джекфрут, друзья. Фрукт со вкусом или свинины, или даже курицы. Самый известный пример – джекфрут, крупнейший фрукт на дереве, вес которого может достигать 50 килограммов. В сыром виде его мякоть имеет такую волокнистую структуру, очень похожую на мясо. Но вот после приготовления многие сравнивают вкус и текстуру с тушеной свининой или даже курицей. Вот такая интересная у него консистенция. Именно поэтому джекфрукт стал популярной заменой мяса среди вегетарианцев или веганов. Вот так вот, друзья.
1: Да, еще у нас есть хлебный фрукт, друзья. Оказывается, есть и такое хлебное дерево. По-другому плод этого дерева после запекания напоминает картофель. Свежий хлеб иногда даже жареную курицу. На островах Тихого океана его веками использовали как замену мясу и зерновым продуктом.
0: Представь себе, да, и мясо, и курица, и все у тебя, и пшеница.
1: Все в одном. Сразу, да, ну сложно, сложно это представить.
0: Сложно представить, пока не попробуешь, наверное, не поймешь. Ну и вот дуриан, конечно, самый такой притворный фрукт в мире. Некоторые люди чувствуют во вкусе нотки карамели, ванили, а другие утверждают, что он напоминает жареный лук, сыр или даже мясной паштет. Именно поэтому дуриан часто называют фруктом с самыми странными вкусами на планете. Но аромат у него явно довольно.
1: Да, вот с названием где-то, да, даже сочетается, потому что, мне кажется, иногда от этого самого аромата, как сказал один путешественник, я смотрела как раз его обзор, что можно просто одуреть неподготовленному человеку. Ну, не знаю, у всех, конечно,
0: кстати,
1: тоже,
0: знаешь, вот
1: это обоняние, оно разное.
0: Однажды наша коллега привезла шоколад с этим дурианом, и ничего, в принципе, я так попробовал, в принципе, есть можно,
1: ну,
0: вполне
1: себе. Ну,
0: потому
1: что шоколад наверняка перебивает вот этот самый запах, или, возможно, в обработанном каком-то виде.
0: Ну, да,
1: он,
0: да,
1: же,
0: конечно,
1: по-другому пахнет. Ну, вот свежий.
0: Аромат специфический, конечно,
1: да,
0: даже в шоколаде.
1: Ну и еще один фрукт, друзья, это фрукт со вкусом жареного теста, чемпедак. Это родственник джекфрута, кстати, у него очень сильный аромат и сладкая мякоть. В Юго-Восточной Азии его часто жарят в кляре, да. После жарки вкус становится похож на какой-то банановый пончик, сладкое тесто какое-то для выпечки и карамель. Этот фрукт, который больше напоминает готовую уличную еду, чем просто обычно какой-то плод.
0: Да, представьте себе, вот где-то растет на дереве, просто взял немножко там, дал температуру, и совершенно у тебя уже на столе не фрукт, а практически какая-то еда, ну или со вкусом мяса. Удивительно, как такое вообще могла создать природа, просто уму непостижимо. Но это факт, дорогие друзья, что поделаешь. Никуда
1: за этого не уйти. Очень много, да,
0: да,
1: на самом деле
0: много
1: этих экзотических фруктов различных, и у каждого действительно какой-то
0: со вкусом сыра,
1: необычный,
0: да,
1: да,
0: есть
1: сочетание.
0: Со вкусом сливочного тортика, да, даже такого
1: вот.
0: Какого-то.
1: Ну, ты знаешь, для меня тоже все-таки привычнее те, которые, ну, в каком-то хотя бы там смысле, они все-таки ближе к какой-то сладости.
0: Представь, Лола, вот ты набрал этих экзотических фруктов, приходишь такой домой, ой, сейчас как компот забабахаю вкусный, набросал туда, у тебя, знаешь, такой бульон куриный получился вместо компота.
1: Да, и что потом делать с этим самым, да, явством? Ну, ты знаешь, некоторые из экзотических фруктов все-таки мне хотелось бы попробовать. Я вспоминаю, что есть такой фрукт салак. Я не пробовала, вот, кстати, его. Говорят, что он напоминает какую-то смесь там тоже экзотических фруктов. И у него есть такая вот кислинка. Если все вместе как бы ты это употребляешь, то там прям вкус клубники и ананаса прослеживается.
0: Все вместе.
1: Вот это интересно. И еще, кстати, черная сапота. Вот тоже уникальный такой фрукт, который называют, ты знаешь, фруктом шоколадного пудинга. Говорят, что вот он именно так раскрывается. Вот они мне, да, вот как-то вот привлекательны. Их бы хотела попробовать.
0: Да, вот очень-очень интересные фрукты все-таки есть в разных странах, которые мы, в принципе, даже не знали и никогда не пробовали. Но, как говорится, всем пожелаем удачи. Обязательно попробуйте, если будет такая возможность. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем небольшую остановку, чтобы вернуться к вам уже чуть позже.
2: Коротко о главном.
3: Министерство образования республики готовит программу по искусственному интеллекту для школьников. США пересмотрят военное присутствие в Европе. Израиль отказался выводить свою армию из Южного Ливана. В Эмиратах запретили детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. На площади 800-летия Москвы завтра пройдет фестиваль ретро-автомобилей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
4: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
5: Олами дакик.
6: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бомо афсалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. Севу аз ده پنج.
7: Севуни миллиард дар хости ҷустуҷӯ дар як рӯз аз ҷониби Google кор кард мешавад. Барои муқоиса, шумораи умумии корбарони интернет дар аввали соли 2025 556 миллиард кас буд. 263 миллиард тан ҳанӯз ҳам офлайнанд. Ва боз як далели ҷолиб, google.com, youtube.com ва facebook.com ҳанӯзам дар радабандии сомонаҳои сертаваҷҷӯҳ ва бештар мавриди истифода қарор дошта дар мақомҳои ифтихорӣ қарор доранд.
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
8: Тотарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
9: ба قربقو که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه‌ای با قربقو.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу. Обзоры, топы и не только.
6: Внимание, внимание, друзья, обнаружен самый дорогой фильм в истории. Но, кстати, вот если брать по свежести, Royal Tomatoes есть такой вот сервис, который говорит, что фильм свеженький, не свеженький, смотрит его, не смотрит. Получил всего лишь 28%. Это прям очень, прям мало. Но на этот фильм потратили, оказывается, колоссальные деньги. Фильм «Мир юрского периода. Господство» официально стал самым дорогим фильмом в истории кино. Вот согласно финансовым документам, по данным Великобритании, Universal Pictures потратила на него и на его производство 658,8 миллиона долларов, дорогие друзья. Представьте себе, предыдущим рекордом были «Звездные войны», «Пробуждение силы», которые обошлись Disney в 638,9 миллиона.
7: Про «Звездные войны», кстати, знала, но вот не знала, что их рекорд уже побит.
6: Уже, да,
7: на самом деле, основной причиной столь высоких затрат, знаешь, стал не сам вот производство фильма, чтобы там использовать какие-то суперпередовые технологии, а стало пандемия COVID-19. Съемки проходили в 2020 году, и студии пришлось соблюдать жесткие санитарные меры, а также неоднократно переносить производство. Все это, конечно, увеличило расходы. Компания продолжала оплачивать аренду павильонов, оборудование, охрану декораций и работу ключевых сотрудников, даже во время вынужденных простоев.
6: Но вот дополнительные траты возникли из-за дополнительного карантина актерского состава. Звезды фильма, включая Брайс Даллас Ховард, ну и Криса Пратта, конечно же, и Лору Дерн, ну и Джеффа Голдблюма. И, ну, около 5 месяцев жили просто вот в одном роскошном отеле рядом со студией в Великобритании. Стоимость номеров там превышала $600 за одну ночь. Ох, как потратили на отель. Ну и, кстати, итоговую сумму удалось установить благодаря британской системе налоговой компенсации для кинопроизводства. Чтобы получить возмещение части расходов от государства, студии создают отдельные компании. Под каждый фильм и публикуют их финансовую отчетность. И вот производство «Мира юрского периода. Господство» занималась компания Arcadia Pictures, за чьи документы и раскрыли окончательную стоимость проекта, друзья.
7: Но, несмотря на рекордный бюджет, Universal получила значительную компенсацию от британских властей. Это около 127,8 миллиона долларов. В результате чистые затраты студии снизились до 531 миллиона.
6: Тоже
7: несмотря
6: много.
7: На скромные 28% от критиков на Rotten Tomatoes, фильм собрал в мировом прокате около миллиарда долларов. Однако после разделения кассовых сборов с кинотеатрами показы сами по себе, как отмечается в анализе, принесли студии лишь небольшой убыток. А прибыль проекту обеспечили продажи на Blu-ray, стриминговые сервисы и лицензированные сопутствующие товары.
6: Да, в Universal также разрабатывают продолжение юрского периода, возрождение, который стал следующей частью франшизы после господства. Учитывая действующую систему компенсации, есть высокая вероятность, что съемки снова пройдут в Великобритании.
7: Ну, пусть уж не как в прошлый раз, да. Пусть в этот раз им повезет, и съемки благополучно завершатся, без всяких простоев.
6: Слушай, ну вот эта франшиза сколько существует лет уже, а? Согласись? Уже,
7: да.
6: Наверное, я не знаю, больше, наверное, 30 лет, наверное, существует эта франшиза удивительная. Ах, ну что, пожелаем им удачи, пускай у них все будет замечательно и хорошо, и пусть снимают дальше фильмы про динозавров. Что самое интересное, до сих пор они очень так, знаешь, ценятся поклонниками. И в целом, мне кажется, нет ни одного человека, в особенности ребенка или подростка, который бы не любил динозавров. Видимо, на это и расчет.
7: Да, согласна. Мне кажется, и не только, ты знаешь, подростки, потому что есть даже все-таки и уже взрослые люди, которые являются фанатами, и, ты знаешь, они прям изучают эти темы как-то, собираются вместе, обсуждают, собирают там какой-то мерч определенный.
6: Я, кстати, когда ребенок у меня рос, я был палеонтологом, то есть он еще до сих пор растет, правда. Правда, когда был совсем еще малыш, имеется имеется в виду. У меня был такой целый сбор этих динозавров. Я даже некоторых знал поименно,
7: да,
6: дорогие друзья.
7: Я думаю, что у всех мальчишек есть какой-то такой период. У нас тоже был, правда, целый рюкзак. Они почему-то жили в рюкзаке, мы их носили с собой.
6: А у нас где придется.
7: Поэтому, да, хорошо понимаю. Но что, друзья, согласитесь, все равно тоже посмотрите. Я иной раз про этих самых доисторических чудовищ все-таки бывает хочется. Интересно.
6: Ой, это чистая правда. Друзья, ну а мы, наверное, пойдем и вспомним про этих доисторических существ. Кто знает, у нас будет сейчас свободное время. Пойдем, зайдем в интернет и посмотрим. Ну а вы, друзья, не уходите далеко. Мы вернемся уже в следующем часе. Там, кстати, и не за горами наш традиционный розыгрыш от Юникор, нашего партнера. Так что участвуйте обязательно.
0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
8: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
9: Мега чипс харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун.
10: Рамзро аз бастаи Мега чипс дар сомонаи Мега чипс нуқта диҷей ба қайд гир.
9: Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ном ва насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мега чипс нуқта диҷей.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Шарики лазаи мусиқии ширкати Сиёма. Нирӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Аджабо Бухавое Дорадин Дайри Кухан, Урфи, Китухми Мир Микоремо, Джуз Душман, Намируят. Урфи Ширози.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: soat dar Tojikiston 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلیوس. رادیو آسیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Минобразование страны готовит программу по искусственному интеллекту для школьников. США пересмотрят военное присутствие в Европе. На площади 800-летия Москвы завтра пройдет фестиваль ретро-автомобилей. Далее подробности этих и других событий. Вопросы внедрения искусственного интеллекта в систему образования стали одной из ключевых тем очередного заседания группы по реализации проектов цифровизации сферы образования. Заместитель министра образования страны Хамид Хушамзода подчеркнул важность развития цифрового образования и подготовки учащихся к требованиям современного мира. Одним из центральных вопросов стали также подготовка педагогических кадров, разработка учебных материалов на таджикском языке, обеспечение равного доступа к образовательным возможностям как в городах, так и в школах сельской местности. Кроме того, участники рассмотрели вопрос ответственного и безопасного использования цифровых технологий, а также формирования национальной политики в области применения искусственного интеллекта в образовательной среде. Отмечено, что внедрение искусственного интеллекта в систему образования должно проходить поэтапно с учетом реальных возможностей образовательных учреждений, уровня подготовки педагогов и национальных приоритетов. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что израильские военные останутся в Ливане, несмотря на давление со стороны США и Ирана. Между тем, меморандум о взаимопонимании, который 17 июня подписали США и Иран, без участия Израиля, подразумевает прекращение боевых действий, в том числе в Ливане, где Израиль проводит операцию против группировки Хизбалла. 18 июня Рейтер со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщил, что Израиль ведет жесткие переговоры с Белым домом, чтобы сохранить позиции своих войск на юге Ливана. По словам министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, договоренности между Вашингтоном и Тегераном не накладывают на Израиль никаких обязательств. Вашингтон в течение ближайших 6 месяцев проведет масштабную ревизию своего военного присутствия в Европе. Об этом заявил министр обороны США Пит Хексет. По его словам, европейские союзники должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность, поскольку эпоха американского субсидирования европейской обороны подходит к концу. Об этом пишет BBC. Хексет также подтвердил, что США уже начали сокращать свое участие в силах реагирования НАТО. Хексет заявил, что при оценке военного присутствия в Европе Вашингтон будет учитывать готовность партнеров предоставлять право пролета и доступа к военным базам. Хотя конкретные государства названы не были, но ранее во время конфликта с Ираном Испания, Португалия и Италия ограничили использование своей территории и воздушного пространства американскими военными. Генеральный секретарь НАТО Марк Рутте подтвердил, что сокращение американского участия уже началось. В ответ ряд союзников, включая Бельгию, выразили готовность усилить собственный вклад в силы быстрого реагирования. Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов принял постановление, запрещающее детям младше 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями. Подростки старше 15 лет смогут пользоваться соцсетями, однако их аккаунты будут подвергаться строгим ограничениям. Новое постановление также обязывает социальные сети использовать надежные механизмы проверки возраста пользователей, такие как цифровая идентификация и биометрия. Платформам предоставляется срок до 12 месяцев для приведения своей работы в соответствии с государственными требованиями. В случае выявления нарушения власти Эмиратов могут применить санкции вплоть до частичной или полной блокировки социальной сети на территории своей страны, а также налагать административные штрафы. Введение возрастных ограничений на доступ к соцсетям разрабатываются в ряде европейских государств, включая Польшу, Данию, Францию, Испанию, Грецию, а также Великобританию. На площади 800-летия Москвы завтра, 20 июня, в 5 часов вечера состоится фестиваль ретро-автомобилей. В программе концерт, подарки от партнеров, конкурс лучших образов, развлечения для детей, а также взрослых. А парке Наврузгох в воскресенье 21 июня в 6:30 утра посольство Индии в Душанбе и комитет по делам молодежи и спорта страны организуют празднование Международного дня йоги. Тема мероприятия — йога для здорового старения. Организаторы обещают, что у всех гостей будет возможно зарядиться позитивной энергией и отпраздновать день здоровья, гармонии и благополучия через занятия йогой. Вход на оба мероприятия свободный. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багарьяк хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, маркази савдой техника и волна. Волна, авзолятру эхсосному.
1: Салам, шунаванда гони азиз. Бинобаи тилой агенти Обугаво шиносии Тоджикистон, хабы имруз дар кишвар абарноку борони хоад бод. Арора дар Хорух 27 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 32 дараҷа гарм, дар Бухтар 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 34 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Да, друзья, на этой неделе мы тоже совершим прямо сейчас последний рывок и прорыв, потому что у нас остается последний час эфира, и это время мы снова посвящаем, конечно же, исключительно вам, вашему настроению и вашему задору, чтобы вы тоже вот оставшееся время на работе выполнили все свои задачи, успели и с чистым сердцем и легкой походкой обратно вернулись домой. Ну что ж, дорогие друзья, конечно, в этом часе обязательно будет точка опоры, сегодня поговорим, а почему мозг легко обмануть. Да-да, это, оказывается, тоже можно сделать. И некоторые мифы попробуем развенчать. Ну а еще, друзья, конечно же, наш традиционный розыгрыш тоже будет в этом часе, так что вы заранее подготовьте ваши мобильные устройства, чтобы участвовать. В общем, всем привет, мы стартуем. Здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова.
1: Именно так, друзья, всем еще раз шлем наши самые теплые приветы, объятия. Все это делаем посредством нашего эфира и, конечно же, вместе стараемся открыть то самое второе дыхание. Кстати, вот удивительная сегодня погода, согласись.
0: Есть
1: с
0: такое.
1: Утра еще было такое яркое солнышко, и ничто не предвещало дождя. Но сейчас, мне кажется, наоборот, сложно поверить, что вот погода была другой с самого утра. А теперь уже дождик, и здесь сразу же, ты знаешь, как будто бы прохладней, что ли, стало.
0: Да, абсолютно верно. В Душанбе сейчас очень так прохладно, хорошо, приятно для лета, это точно. Такая отдушина очень приятная. Я вот могу сказать спасибо огромной природе в этот момент. Ну, а, кстати, очень прикольно было наблюдать наших мокрых коллег, которые возвращаются после обеда, очевидно, на рабочие места. Кто-то мокрый, у кого-то была, видимо, красивая завивка с утра, но это, видимо, как-то мало интересует погодные явления, дорогие друзья, в виде дождя, так что пришли сегодня все какие-то особенные, мокрые, ну и сейчас пытаются согреться, дорогие друзья, это удивительно, но факт. Летом пытаются согреться.
1: Да, бывает, оказывается, и такое.
0: И такое бывает.
1: Мы, кстати, вот долго вне эфира тоже говорим про эту погоду, и вот если вспоминать, то, мне кажется, так сразу и не вспомнишь, да, когда последний раз вот летом у нас была вот именно такая погода, чтобы
0: да,
1: прям дождики, чтобы прям действительно хотелось, бывает, вот согреться. А сегодня вот прям какой-то удивительный такой вот день, друзья. Поэтому вот...
0: Но, кстати, смотри, вот добавляют некоторые наши слушатели, говорят, у нас нет дождя, вы о чем? На молодежном все сухо.
1: А, кстати, да, вот Нигора написала нам очень вовремя. Здравствуйте, у нас на молодежном
0: Нигора,
1: дождя нет.
0: Нигора, мы сейчас подтянем облака к вашу сторону и тучи. Я думаю, что скоро ожидаете. Будет и у вас тоже дождь, 100%. Мы гарантируем.
1: Это тоже какое-то интересное явление, когда действительно вот... В одной части города дождь идет, а в другой, говорят,
0: светит
1: что да
0: солнце.
1: Нет, в принципе, да, может быть и солнце, даже если солнце и не светит, то дождя нет и вроде как даже и не намечается. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки сегодня все почувствуют, все,
0: ты знаешь,
1: все.
0: Я замечаю уже не первый год такую очень интересную тенденцию, у нас вот в столице сначала где-то в центре идет дождь, сначала, вот что удивительное, дождь или град, допустим, вот как это было относительно недавно, вот в конце весны, а потом уже начинается по другим районам города все это расходиться. Mm-hmm. Сейчас сначала где-то на Садбарге пойдет дождь, ну а потом глядишь на цирке, и кто знает, и на молодежный тоже.
1: Мода начинается с самого центра, да?
0: Да,
1: как,
0: это так.
1: Как принято
0: Ну это как-то максимально странно.
1: И у нас,
0: так.
1: Да, то же самое с погодой, друзья. Но тем не менее, я хотела добавить, пока Андрей меня не перебил, что это к лучшему, друзья. Потому что действительно, когда несколько дней просто вот жара, духота, действительно так хочется, чтобы вот максимально уже свежо стало на улице, чтобы дышать стало комфортно, чтобы как-то охладиться можно было. И вот, пожалуйста, как на заказ. Я думаю, многие сейчас рады вот именно этому дождю летнему и такой погоде.
0: Да, именно так, дорогие друзья. Сразу вспоминаются строки «Летний дождь» Талькова, дорогие друзья. Вот какой я старый. Ну что ж, давайте мы прямо сейчас все-таки сделаем остановочку в виде, конечно же, курс валют, свежей композиции. Возвращаемся снова к вам. И точка опоры не заставит себя долго ждать.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Курби расми асори хориҷи ро нисбат ба сомонии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаро за Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад. Имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонии 31 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонии 58 дирам, 1 доллари канада 6 сомонии 59 дирам, 1 манати озари 5 сомонии 47 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонии 67 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 31 дирам ва 1 рубли русӣ 12.6 дирам арзиш дорад. Муҳим нест ки чи андоза оҳиста ҳаракат мекунӣ. Муҳим он аст ки росту дуруст ҳаракат кунӣ ва боз наистӣ, гуфтааст Конфуций. Яъне самти ҳаракат муҳимтар аст аз суръати ҳаракат. Ё шумо фикри дигаргуна доред?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Покупай баночку XL. Регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Рахами, телефон и дорая реклама.
3: Челюяк, челюяк.
2: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
1: Но это не точно.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы снова здесь и снова с вами. И продолжаем. Да, точка опоры. Никто не отменял ее. И действительно, сегодня попробуем поговорить, как все-таки можно обмануть наш мозг. Нам кажется, что мы все контролируем, мысли логично, помним, точно, видим мир объективно. Но мозг часто упрощает реальность, додумывая детали и создает иллюзии. Из-за этого люди верят в психологические мифы, ошибаются в оценке себя и других. А иногда даже уверены в воспоминаниях, которых даже не было. Самое удивительное, мозг может обманывать нас так убедительно, что мы даже не замечаем подвоха, дорогие друзья. Вот так вот.
3: Да, ну и поговорим про миф «улыбающийся человек счастлив». Но на самом деле улыбка — это социальный инструмент. И люди улыбаются частенько не потому, что они счастливы. Из вежливости, когда нервничают, когда чувствуют какую-то неловкость, чтобы скрыть грусть. И многие знаменитости, например, комики и актеры, которые выглядели счастливыми на публике, на самом деле в реальности переживали депрессию.
2: Такое тоже бывает. А вот миф номер 3 – противоположности притягиваются. В кино это работает прекрасно. Вот в жизни исследования показывают, что самые устойчивые отношения возникают между людьми, которые похожи по ценностям, взглядам на деньги, отношениям к семье, жизненным ценностям. Противоположности могут заинтересовать друг друга, но для долгой жизни вместе сходство обычно важнее.
3: Я тоже, кстати, так думаю. Ты знаешь, когда говорят, что противоположности притягиваются, я обычно не соглашаюсь, потому что действительно, если это прям противоположности, то вряд ли долгое время они смогут находиться вместе. А еще миф, когда нужно выплеснуть злость. Многие думают, что если я сейчас покричу, ударю подушку, то да, мне станет легче, и я постепенно успокоюсь. Но исследования показывают, что агрессивная разрядка часто усиливает агрессию. Мозг запоминает, когда я злюсь, то нужно кричать. И в следующий раз злость приходит и накатывает прям еще быстрее.
2: Да, злость порождает злость. Получается так. Миф 5. Если люди с ленивыми и левым и правым полушарием. Я сказал, ленивым полушарием. Ну, почему бы и нет? В общем, часто мы такое слышим, что у людей работают разные полушария. Но давайте все-таки по логике пойдем. Левое полушарие – это действительно логика, правое – это творчество. Но на самом деле обе половины мозга постоянно взаимодействуют. Когда художник рисует, работает не только творческое полушарие, взаимодействует в этот момент. Нет, друзья. Когда математик решает задачу, задействуются обе стороны мозга. И там все это нужно. Так что не стоит нас расценивать левополушарные или правополушарные люди.
3: Да, и такое бывает. И еще миф, друзья, если человек не смотрит в глаза, то значит он врет. Нет, на самом деле это один из самых опасных мифов, потому что когда люди лгут, они могут и в глаза прямо вам смотреть, и улыбаться, и вести себя очень уверенно. А вот честный человек может избегать взгляда просто из-за какой-то стеснительности, тревожности, каких-то культурных особенностей. И даже профессионалы часто ошибаются в распознавании вот такой лжи.
2: Это именно так. Высокий IQ – это гарант успеха. IQ помогает решать сложные задачи, но успех зависит еще и от других вещей. Это дисциплина, коммуникации, самоконтроль, наконец-таки, удачи, окружение. Есть множество очень умных людей, которые не добились больших результатов, и даже наоборот. У кого не был не особо высокий IQ, добились высоких результатов. Так что это тоже большой миф.
3: Еще один миф, который...

0: Я думаю, часто слышали многие, это то, что после 25 лет человек уже не меняется. Вообще, раньше действительно считалось, что мозг взрослого человека, он уже все, почти не меняется. Но сегодня известно, что мозг способен перестраиваться у нас всю жизнь. И это называется нейропластичностью. Человек может и выучить новый язык в 60 лет, освоить какой-то музыкальный инструмент новый, или, может быть, вообще первый раз вот он взялся, даже там в 70-80 лет. Изменить привычки даже в глубокой старости, друзья. Поэтому об этом стоит помнить. И, кстати, мы уже говорили и рассказывали о том, что это даже еще и полезно.
1: Именно так. Ну и самое удивительное заблуждение. Многие думают, я вижу мир таким, какой он есть. Но на самом деле мозг постоянно достраивает реальность, фильтрует информацию, заполняет пробелы, интерпретирует события. Поэтому два человека могут смотреть на одну и ту же ситуацию и видеть совершенно разные вещи. Это одна из самых поразительных особенностей человечества. Психики, дорогие друзья. Ну что, вот такие вот мы. А слушай, если бы смотрели в окно и видели бы одно и то же, наверное, как-то скучновато было бы жить. Были бы все одинаковые.
0: Думаю, да, может быть, в этом и заключается некая такая уникальность, потому что каждый человек со своего какого-то, да, угла смотрит на вещи, у каждого своя точка мнения, точка зрения. В любом случае, друзья, вот мы частенько говорим о том, что бывает, мозг действительно может сыграть с нами какую-то шутку. И нужно всегда помнить о том, что сейчас, в принципе, уже столько различных исследований по этому поводу, да, на эту тему. Нельзя быть на 100% уверенным, да, если ты сам вот не совершаешь какое-то определенное действие, не участвуешь в нем. Поэтому, когда кто-то вам говорит, что я точно знаю, я вот слышал или я вот даже видел, мне кажется, сейчас все равно это тоже подлежит сомнению.
1: Ну, мозг, может быть, вас и обманывает, дорогие друзья. Я думаю, это и так и происходит, но мы ни в коем случае не собираемся розыгрыш. Обязательно стартует совсем уже скоро. Так что слушайте радио, будьте с нами.
2: Сархати Хабарго. Вазурати маорифи Тоҷикистон барномаи зеҳни сунъиро барои мактабачагон таҳия мекунад. Амрико ниҳояд иштирокашро дар нерӯҳои НАТО коҳиш бахшад. Исроил аз берун бурдани артиши худ аз ҷануби Лубнон даст кашид. Амороти Муттаҳидаи Араб истифодаи шабакаҳои иҷтимоиро барои кӯдакони то 15 сола манъ кард. در میدان 800 سالگی مسکو فستیوالی ریترو ماشین ها دور میگردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. تو ترونا ردبندی ترونه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
4: نوری من ترانه نویست با صدای خجسته میرزا ولی که این لحظه های زندگی را شیرین تر می سازد. با تلگرام کانال رادیوی آسیا پلیوس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهد. شما را انتظاریم.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ну что, счастливый обладатель нашего подарка, мы тебя ждем. Но для этого, правда, нужно выполнить определенные условия, дорогие друзья. Конечно, если в течение месяца что-то у нас выигрывали, пока вы не допускаетесь. Но если месяц пролетел, добро пожаловать. И номер довольно простой. 2-8-4-0-107. Отправляйте свои самые интересные вещи именно сюда. Вопрос сегодня будет связан снова с детками. Куда же без
3: все
2: них?
3: Все как обычно. Да. У нас правила, в принципе, уже очень давно не меняются. Я думаю, все наши слушатели прекрасно их знают. Мы, конечно же, просто напоминаем про них. Ну, и до того, как озвучим вопрос, просто всем пожелаем удачи.
2: Именно так, удачи. Так, отправляемся мы сегодня в Германию. Там официально детям это разрешается на законодательном уровне. О чем идет речь, уважаемые друзья? Хотя, казалось бы, это подбешивает, честно признаться, но это разрешено. А вот для взрослых, конечно же, в Германии есть определенные хорошие такие санкции по этому поводу. А вот детям можно. Что можно детям в Германии, дорогие друзья? Так, ну, шохрух. Я думаю, что такое запрещено везде. И для взрослых, и для детей.
3: Шохрух отправляет, да, очень интересную, необычную.
2: Клиптомания занимаются дети.
3: Да, детям можно брать без спроса, но нет. Нельзя, конечно же, ни в коем случае. Играть в телефон. То есть, возможно, сидеть в гаджете, играть.
2: Такого закона нет. Увы, это уже принимают.
3: Нет, возможно, и разрешено, но не на законодательном уровне, конечно.
2: Абсолютно верно. Это уже принимают, видимо, сами решения родители. Разрешают им играть или не разрешают.
3: Ну, Азизло, спасибо вам за вариант ваш, за версию.
2: Спасибо.
3: Она интересная. Друзья, все на самом деле максимально просто. Да. Мне кажется, каждый из вас знает, о чем речь. Просто нужно немножечко в другом направлении подумать. Все очень-очень просто. Что детям можно такого, что нельзя обычно взрослым. И да, действительно, в Германии это официально разрешается деткам на законодательном уровне.
2: Так, выбирать родителей? Ну, не знаю. Тут, как говорится, без вариантов.
3: Ну, это уже в каком возрасте должно происходить? Скажите мне, пожалуйста, когда что? Когда ребенок научился говорить, ходить, чтобы можно было убежать из дома? Или что? Да, что?
2: Так, Шохрух предлагает врать или обманывать, да, вот что-то подобное. Ну, нет, конечно же, нет.
3: Нет, Шохрух, нет. У вас сегодня какие-то очень криминальные версии. Нам все-таки хотелось бы что-то попроще, чтобы было.
2: Работать, кстати, вот еще такая интересная версия. Ну, я думаю, что...
3: Это интересная версия, и, возможно, там есть какие-то запреты, и не только, конечно, в Германии, я думаю. Естественно, есть возрастные ограничения, но нет, мы говорим не об этом.
2: Так, до 14 лет посещать кафе. Не знаю, первый раз такое слышу.
3: Рахматулло, спасибо.
2: Получается, так идешь с ребенком в кафе, так, а тебе нельзя, только мы с мамой пойдем.
3: Да, ты подожди нас
2: здесь. Ты подожди за дверью.
3: Да, у двери. Нет, на самом деле, конечно, нет, друзья.
2: Так, быть ребенком, наслаждаться детством. Ну, это, само собой, детство защищено тоже законом, конечно же, потому что и вот мы уже говорим о том, что ребенок не должен работать до определенного возраста, абсолютно, потому что это и есть защита детства. Но нет. Совершенно нет. Зарабатывать нет.
3: Ну, зарабатывать это, видимо, то же самое, что и работать, да. Но детский труд, нет, друзья,
2: вы
3: это
2: знаете,
3: все еще не в эту сторону, не в это направление.
2: Да, абсолютно верно. Вы знаете, на самом деле, я вот сколько слышал, в сети часто очень видел ролики, связанные с Германией, в некоторых программах об этом говорилось, вот с этим там прям очень прям строго. И даже если вы вот так вот себя ведете, ну, вы взрослый человек, то реально могут прийти прям и сильно прямо оштрафовать, да. И причем это даже могут о вас сказать ваши же соседи, пожаловаться на вас при этом, да.
3: Именно так. Шохрух еще отправляет
2: так,
3: нам версию,
2: плакать,
3: возможно, плакать,
2: ругать.
3: А Зизуло версию ругать. Нет, на законодательном уровне этого, конечно, нет. Опять же, друзья, нет.
2: Нет, конечно же, но вот...
3: Так, знаешь, мне кажется, что нужно будет, да, если сейчас в ближайшие какие-то минутки буквально не появится у нас верная версия, может быть, нужно будет выбирать какой-то самый близко подходящий вариант.
2: Попробуем, по крайней мере.
3: Потому что, да, мы всегда за то, чтобы все-таки победитель у нас был, друзья. Но подумайте еще, детям, дети, в принципе, они какие? Что им можно делать? Что обычно они и делают, честно говоря? Я даже не знаю, как еще подсказать. Вот. Играть вечером, гулять, кстати, голышом. Вот как тебе такая версия?
2: Да, это вообще неправильно.
3: Интересная в любом случае.
2: Я не думаю, что такое в Германии поддерживают.
3: Да, не на законодательном уровне. У нас есть, по-моему, уже даже победитель.
2: Да, есть правильная версия.
3: Посещение публичных мероприятий. Есть, опять же, играть в игрушки.
2: Играть вечером, смотреть телевизор ночью, хулиганить.
3: Не слушаться, хулиганить. Что еще?
2: Самый, мне кажется, классный вариант ответа, и он правильный, абсолютный, мы его засчитываем, это шуметь, дорогие друзья. Вот так вот.
3: Кому были аплодисменты? Кого мы поздравляем?
2: Сейчас скажу, Азизуло, конечно, да, он самый шустрый оказался в этом
3: сегодня
2: плане.
3: Сегодня столько вариантов, кстати, да, действительно. И вот подсказки даже попросил, но нет, все-таки справился. Сумел справиться. Да, это здорово, действительно, шуметь.
2: В Германии детский шум официально защищен законом, и жаловаться на него гораздо сложнее, так что он больше не приравнивается к вредному воздействию на окружающую среду. А вот если взрослые шумят, то прям могут сильно оштрафовать. Штрафовать даже. Вот так вот, дорогие друзья.
3: Да, друзья, потому что, мне кажется, в Германии понимают, что иногда с детским шумом бороться бесполезно. Просто никак не справиться. Если ребенок маленький, то лучше действительно какие-то другие способы.
2: Смотри, вот еще одна интересная версия прилетела. Вот би просто буква. Детям в Германии разрешено шуметь в любое время суток. Да, это действительно верный вариант ответа. Но
3: чуточку бы раньше ваш вариант.
2: Немножко опоздали, да.
3: Да, у нас уже есть победитель. Мы его поздравляем еще раз. Конечно же, напоминаем, что он выиграл подарок от нашего партнера. Это Unicorn, замечательные подгузники премиального качества. Так что приходите, забирайте.
2: Именно так, друзья. Ну и участвуйте обязательно. Надеемся, что вам повезет уже в следующий раз. Спасибо всем огромное. Ну что, дорогие друзья, неделя завершается. Сегодня вот последний день трудовой рабочей недели. Ну, по крайней мере, у нас точно. Возможно, у кого-то и завтра рабочий день.
3: Как это у нас точно? У нас с тобой не заканчивается.
2: Ну, подожди. Я сейчас объясню. Потому что завтра мы идем не работать, а отдыхать.
3: Так ты себе это представляешь.
2: Конечно! У нас будет личное уже общение, не по радио, а вот так. Такое живое общение со сцены, дорогие друзья, на нашем фесте, на который вы можете прийти, оторваться по полной программе, провести время классно, пофотографироваться в ретро-автомобилях, ну и, конечно же, попробовать всякого рода вкусные локации, которые тоже будут представлены на нашем фесте. Так что да, друзья, обязательно торопитесь, приходите завтра в 17:00, мы стартуем на площади 800 лет Москвы.
3: Нравится мне, конечно, твой позитив, твой настрой. Вырежу я вот эту самую фразочку о том, что мы будем отдыхать завтра вечером.
2: Вырежи, забудь о ней, все хорошо.
3: Нет, все-таки еще напомню. На самом деле, наши слушатели, наши гости, дорогие, да, обязательно должны завтра посетить наше замечательное мероприятие. Для них это будет возможность развлечься, прекрасно провести время всей семьей. Ну, а для нас не совсем все-таки так. Мы все-таки будем, конечно, всех вас ждать, встречать, развлекать. Поэтому, да, друзья, обычно мы устаем, но, тем не менее, мы всегда с большой радостью ждем наших мероприятий, потому что они действительно очень яркий, очень музыкальный и, как правило, незабываемый. Поэтому берите деток, берите своих родных, близких, друзей, соседям тоже не забудьте сказать обязательно. И приходите завтра на наш фестиваль. Всем будем рады.
2: Retro in New Cars Fest 2026, дорогие друзья. Все собирайтесь обязательно в 17:00. Общий сбор, дорогие друзья. Интересные локации, ретро-автомобили, хорошая музыка. Все вас ожидает уже завтра. В общем, не прощаемся, вот так скажем. Не прощаемся,
3: да,
2: лишь до завтра.
3: Да, сегодня не прощаемся, друзья, потому что завтра, надеемся, что большинство из вас все-таки будут там вместе с нами на нашем фестивале. Но мы единственное, что хотим, это пожелать, конечно, потрясающих выходных еще раз всем вам, чтобы они, конечно, были яркими, красивыми, легкими, запомнились вам надолго, так что перезагружайтесь. И уже в понедельник мы снова ворвемся в эфир, чтобы вас взбодрить.
2: Да, и будем открывать то самое второе дыхание. На сегодня все. Пока-пока, друзья.
3: Пока-пока.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Платеж прошел. Прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерцбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте чаще.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
8: رقم تلفن اداره رکلامه
9: 41-41. Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
10: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of Mind Body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Азия Плюс. Харрус. Я Кадамбак.

0: Коротко о главном.
1: Кох Ярослозода призвал укреплять культурное сотрудничество в рамках СНГ. Совбез ООН обсудил тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе. В республике могут появиться совместные российско-таджикские предприятия. Поток туристов из Таджикистана в Узбекистан превысил 1 000 000 человек. Синоптики предупреждают об угрозе селей. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Современные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
0: رقمی تلفنی اداره رکلامه 41 41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: со Атар Тоҷикистон 15.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый день. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Кохир Асмузода призвал укреплять культурное сотрудничество в рамках СНГ. Совмест ООН обсудил тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе. Синоптики предупреждают об угрозе селей. Далее подробности этих и других событий. Премьер-министр республики Кохир Асмузода призвал укреплять культурное сотрудничество в рамках СНГ. Об этом он заявил накануне, выступая перед участниками международной конференции по укреплению культурных связей и развитию творческих сфер, которая состоялась в Санкт-Петербурге. По словам премьера, государства-содружества связывают общие ценности, многолетняя история, взаимное уважение и бережное отношение к традициям друг друга. В ходе конференции особое внимание было уделено вопросам сохранения общего исторического наследия, укрепления гуманитарного взаимодействия, расширения межгосударственного диалога и выработки современных механизмов взаимодействия. В Душанбе с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе. Сегодня запланированы переговоры премьер-министра республики Кохир Асмузода с Ираклием Кабахидзе в узком и расширенном форматах. По итогам встречи ожидается подписание пакета документов. Также в рамках визита премьер-министра Грузии примет президент страны Эмомали Рахмон. Запланированы также встречи с председателем парламента. Высокопоставленный гость посетит Национальный музей Таджикистана и выставку продукции промышленных предприятий страны и примет участие в церемонии открытия бюста грузинского поэта и мыслителя Шота Руставели. Совет Безопасности ООН провел заседание, посвященное гуманитарной ситуации в секторе Газа, которая, по оценке ООН, остается крайне тяжелой, несмотря на действующий режим прекращения огня. Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Том Флетчер отметил, что после вступления в силу режима прекращения огня в октябре 2025 года сократилось число жертв среди гражданского населения в результате израильских ударов по Газе. Также были освобождены оставшиеся заложники и устранены некоторые препятствия для доставки гуманитарной помощи. Сектор Газа больше не рассматривается как территория, находящаяся на коричневой от наиболее катастрофического сценария развития событий, а базовые потребности жителей анклава по-прежнему не удовлетворены. Около 70% населения нуждаются в жилье, а система предоставления услуг находится на грани коллапса. В этой связи Том Флетчер призвал Совет Безопасности добиваться защиты гражданского населения, включая гуманитарных работников, обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи на всей территории сектора Газа, а также мобилизовать финансирование, соответствующее масштабам кризиса. Совместно с Россией все предприятия могут появиться в Таджикистане по итогам выставки СУГ. Об этом, а также о внедрении новых технологий и расширении деловой связи шла речь на встречах бизнес-кругов в Худжанде. Об этом сообщает торговое представительство России. Мы видим высокую заинтересованность обеих сторон в углублении кооперации, отметил торгпред Александр Рыбас. Отметим, что в Худжанде накануне прошла международная торгово-инвестиционная выставка СУГ с участием более 500 представителей бизнеса, государственных структур и международных организаций из 20 стран. Таджикистан вошел в тройку стран-лидеров по числу туристов, посетивших Узбекистан. За первые 5 месяцев года соседнюю республику с туристическими целями посетили свыше 1 200 000 граждан Таджикистана. В настоящее время в Таджикистане функционирует более 110 предприятий с участием узбекского капитала. В свою очередь число компаний с таджикским капиталом, работающих в Узбекистане, превысило 400 единиц. Страны намерены увеличить взаимную торговлю и к 2028 году довести его объем до 2 миллиардов долларов. Синоптики предупреждают об угрозе сели с 19 по 22 июня в ряде районов из-за осадков. По данным Агентства по гидрометеорологии, опасность сохраняется в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Хатлунской и Сагдийской областях, а также на западе ГБАУ. Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно в горных и предгорных районах. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай аввали суатро роллер баройтон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Фаври от Коммерсбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
3: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
5: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Айни, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
6: Nitro Energy خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه Nitro Energy در سومونه Nitro نقطه جی با قید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتن نام مناسبی خود و شهر زیست با رقم 93-959-430 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه Nitro نقطه جی یک ظرفچه یک امکانیت. اون رو از دست ندید.
0: Рахами телефоны Дора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Харус. Я кадам бапеш.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلامه 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Один из самых частых вопросов мам и пап – когда мой ребенок должен начать говорить? Правда в том, что каждый малыш развивается в своем темпе, но есть ориентиры, на которые стоит обратить внимание. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Уже к году большинство детей произносят свои первые осознанные слова «мама», «папа», «дай». К полутора годам словарный запас ребенка обычно составляет около 10-20 слов. К двум годам ребенок начинает соединять слова в простые фразы «хочу пить», «дай мячик». Важно помнить, не все дети начинают говорить одинаково рано. Кто-то активно болтает уже в полтора года, а кто-то раскрывается только в два. Это не всегда повод для беспокойства. Но есть ситуации, когда консультацию специалиста лучше не откладывать. Например, если к году ваш малыш не реагирует на свое имя и не пытается общаться жестами. Если к полутора годам у него нет ни одного понятного слова. Если в два года ребенок не использует простые фразы или кажется, что он плохо понимает обращенную к нему речь. Причины задержки речи могут быть разными, от особенностей развития до проблем со слухом. И чем раньше родители обратятся к педиатру, неврологу или логопеду, тем проще будет помочь малышу. Ну и самое главное – разговаривайте с ребенком как можно больше. Читайте книги, комментируйте свои действия, пойте песни и отвечайте на его попытки общаться. Именно живое общение становится лучшим стимулом для развития речи. Берегите своих малышей и помните, каждый ребенок уникален. Но внимательность родителей помогает вовремя заметить то, что действительно требует поддержки. Ну а поддерживать комфорт вашего малыша во время движения и сна помогают подгузники «Совпремиум». Они нежные, ультрамягкие и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хардаур. Мошенгой хоси худро дорад. Хамайон хоробоша даркишваримо. Ретро эн нью карс фест биспистушаш мутагид меконат.
3: Бистуми июн. Ассвати шонсда.
2: Хамай шумуро. Бамайдони назди театри опера ва балети. Баноми сад Дінайні барой тамошої на моші мошинхої кадима ва нау дават мікунем.
3: Гардіші умри мошинхої гуногун ва соги боніонго дар як масір.
2: Фазої джоліб, мусіки, гуворо, озмуну вікторинаго, вахт хуші, шарики расмей чорабіні, автохолдинги байнал мілалі, вектор, шарикон фридом бонг, рушон, гарила, мактабі драйвинг, шастон ну, дегай гулзард, арт дошан, космоленд, лігаї роботхо.
3: Фудшар Рекон Бушан.
2: Мавати, Тачкейк, Покиза, Тавахона СССР, Арксануат, Вамилко.
3: Ретро Эн Нью Карс Фест, Бис Бистушаш.
2: Пайванден Наслхо, Ватехника.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Джонни, помню. Лирическая и искренняя композиция о воспоминаниях и чувствах, теплый вокал и эмоциональная подача делают хит особенно близким каждому слушателю. Джонни снова попал в хит и в наши сердца.
1: Я все

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
1: Купи мега чипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Банго митулуи офтоб, вахте ки рузи нав сар мешават. Аз баланди кулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
4: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Радио. Азия Плюс.

0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске расскажем, по каким правилам теперь придется работать таджикским мигрантам в России, которая переходит к модели «возвратная миграция». Приехал, заработал, уехал. Кто наполняет бюджет республики? Узнаем о самых крупных налогоплательщиках страны. Урожай в долг или почему таджикские фермеры боятся кредитов? И что предлагают банки? Вашему бизнесу пора расти? «Азия Плюс» может рассказать о вас через YouTube. Вспомним выдающегося футболиста Памира Владимира Гулямхайдарова. Расскажем интересные истории о его жизни и карьере. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
0: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс». «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки, вазепои сайд бай сайд. Вална, рогнамои шумо дар олами јахдонхо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: Мурда ро бахри чи ми пушанд, чашм, огох бош. Хок хилватгохи асрар асту, мо но махремим. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе.
5: Retro and New Cars Fest 2026.
4: 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня.
5: Но главное – это атмосфера.
4: Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026.
5: Почувствуйте драйв поколений.
4: Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, «Рушон», Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мавати, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.
6: Суад Дартуджикистон Хабда.
7: Бача джон, кай хона дор мешави?
8: Мунар джон, пул джам карда истодам.
9: Чаро солхо интизор шавен, ипотека аз эсхата. То 500 000 сомони, то 120 мо, 22 фои солона. Есхата. Бонк, барои наздикон.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
10: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В Душанбе обсудили внедрение искусственного интеллекта в систему образования. Одним из центральных вопросов стали подготовка педагогических кадров, разработка учебных материалов на таджикском языке, обеспечение равного доступа к образовательным возможностям для школ как в городах, так и в сельской местности. Кроме того, рассмотрены вопросы ответственного и безопасного использования цифровых технологий, а также формирования национальной политики в области применения искусственного интеллекта в образовательной среде. Отмечено, что внедрение искусственного интеллекта в систему образования должно проходить поэтапно с учетом реальных возможностей образовательных учреждений, уровня подготовки педагогов и национальных приоритетов. В Душанбе представлен инновационный проект «Киаргид», направленный на развитие туристической инфраструктуры и цифровизацию туристических услуг. Проект реализован по инициативе столичной администрации и призван обеспечить жителей города, гостей столицы и иностранных туристов достоверной информацией об исторических, культурных и туристических объектах Душанбе. Информация представлена на таджикском, русском и английском языках, текстовом и аудиоформатах. На следующем этапе реализации проекта планируется расширить языковую поддержку за счет добавления китайского и арабского языков. Информационные знаки QR-гид изготовлены из мрамора и установлены возле наиболее значимых туристических объектов столицы. В республике введена новая норма, согласно которой все работодатели обязаны организовывать для сотрудников ежедневные физические упражнения продолжительностью не менее 20 минут. Соответствующие изменения внесены в Кодекс здравоохранения страны и подписаны президентом. Как пояснил министр юстиции Музафар Ашурьон, нововведение направлено на профилактику ожирения, сахарного диабета и укрепление здоровья населения. По его словам, требование распространяется на все организации, независимо от форм собственности. Кроме того, руководители организации должны создавать условия для занятий спортом и сами принимать участие в физической активности. На площади 800-летия Москвы завтра, 20 июня, в 17 часов вечера состоится фестиваль ретро-автомобилей. В программе концерт, подарки от партнеров, конкурс лучших образов, развлечения для детей и взрослых. В 8 часов состоится концерт с участием Худжасты Мирзували, Тахмины Ниязовой, Нилюфари Сарбоз и других артистов. А в Наврузгохе в воскресенье 21 июня в 6:30 утра состоится празднование Международного дня йоги. У посетителей мероприятия будет возможность зарядиться позитивной энергией и отпраздновать День здоровья, гармонии и благополучия через занятия йогой. Вход на оба мероприятия свободный. Синоптики предупреждают об угрозе сели с 19 по 22 июня в ряде районов из-за осадков. По данным Агентства по гидрометеорологии, опасность сохраняется в предгорных и горных районах республиканского подчинения в Хатлунской и Псагдийской областях, а также на западе Гвау. Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно в горных и предгорных районах. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на нашем страницах в соцсетях. Информационная служба радио «Азия Плюс» прощается с вами до понедельника. Мы желаем вам хороших выходных.
11: Тароной авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар биёр.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
5: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
4: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
5: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
4: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением Favri от Commerzbank Банка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее.
5: Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус.
4: Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Фаври. Платите легко. Выигрывайте чаще.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
7: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующую вашему стилю жизни, ожиданиям и статусу. Профессиональный подбор, сопровождение сделки и безопасность на каждом этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа партнерских продаж недвижимости. Улица Ани, 55, второй этаж. Телефон 907-50-40-00.
8: Рахами телефона идора и реклама.
9: Чилуяк, чилуяк.
10: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست زوچی شوی شاد که غم خود هم اوست خسروی دهلوی
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: آسیا پلوس هر روز یک قدم به پیش

Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилхой босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз тавақуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи тавақуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи тавақуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده абонемент Neru رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Когда-то, чтобы пригласить родных на свадьбу, отправляли гонца в путь за месяц до праздника. Сегодня отец слышит дочь за тысячи километров. Бабушка видит первые шаги внука в прямом эфире. Всех их объединяет одно – связь от Мегафон Таджикистан. 25 лет мы строим будущее вместе с вами. И сегодня это будущее в ваших руках. Мегафон Таджикистан. Мы делаем мир ближе.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо. Мегароли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
8: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Как я обещала, эта неделя была посвящена очень серьезным темам, о чем должна задуматься каждая семья. А сегодня давайте поговорим о том, что делать, если девушка или женщина сталкивается с угрозами, насилием, преследованием или наказанием за поведение. И неважно, откуда эта угроза исходит, от близких или чужих, или же из социальных сетей. Важно знать, помощь возможна.

0: можно и помогать можно так, чтобы не ухудшить ситуацию. Признаки опасности, угрозы наподобие «опозорим, убьем, запрем». Ограничение свободы, запрет или выходить, побои, принуждение к близости, принуждение к браку, преследование, травля, публикация личных фото или видео. Что можно сделать, если вы оказались рядом с жертвой? Во-первых, увести человека в безопасное место, не спорить с агрессором. Второе, спросить, кому можно позвонить, кому она доверяет. Третье, помочь связаться с близким союзником, женщиной, родственницей или подругой. Сохранить доказательства угроз, сообщения, фото травм, если это безопасно. Если есть риск жизни, обращаться в экстренные службы, полицию. Так как поддержать словами? Я тебе верю, это не твоя вина. Давай подумаем о безопасном плане. Иногда самое опасное время, когда женщина пытается уйти или убежать. Поэтому любые шаги лучше делать осторожно, с планом и поддержкой. Дорогие слушатели, защита женщин – это не чужая проблема. Это защита наших матерей, сестер и дочерей. Традиции сильны, когда в них есть милосердие и безопасность. На этом все, мои хорошие. Берегите себя и своих близких. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой. Хамсафари субх. Шарики короти джорат. Хамрахишом. Дархамаджо. Азербюс.
2: پیشم اینجاست که پر از حرف جدیده، منو برعکس تو میفهم عجیبه که چقدر هر موقع میخنده شبیته، شاید اون

0: سیما احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیس.
1: Крови – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для ты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Это с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет. Стройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tv.
3: Интернет не нужен, ведь теперь в Душанбе есть 2GIS. 2GIS – бесплатное мобильное приложение с картами, навигатором и справочником организации. Это удобно в городе, путешествиях и в любом районе города. Точный навигатор помогает быстро найти нужный адрес, а справочник – выбрать организацию. Комплексное решение для ориентации в городе, которому доверяют миллионы пользователей. Скачайте в App Store, Google Play или на сайте 2gis.tj.
4: Рахами телефоны дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка о детях.
1: Рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Один пап, когда мой ребенок должен начать. Каждый малыш развивается в своем темпе, но есть ориентиры, на которые стоит обратить внимание. В рубрике «Малыш в центре» Дуназарова. Уже к году большинство детей произносят свои первые осознанные слова. К полуту обычно составляет около 10-20 слов. К двум годам ребенок начинает соединять слова в простой «дай мячик». Важно помнить, не одинаково рано. Кто-то активно болтает уже в полтора года, а кто-то раскрывается только в два года. Но есть ситуации, когда консультация... Например, если к году ваш малыш не реагирует на свое имя и не пытается общаться жестами, если к полу понятного слова. Если в два года ребенок не использует простые фразы или кажется, что он плохо речь. Причины задержки речи могут быть до проблем со слухом. И чем раньше родители обратятся к педиатру, неврологу или логопеду, тем проще. Самое главное, разговаривайте с ребенком как можно больше. Читайте книги, комментируйте свои действия, пойте песни и отвечайте на его попытки общаться. Именно живым стимулом для развития речи. Берегите своих малышей и помните, каждый ребенок уникален, помогает вовремя заметить то, что действительно требует поддержки. Ну а поддерживать комфорт вашего малыша во время движения и сна помогают подгузники. Они нежные, ультрамягкие и сохраняют сухость до 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Stay» Каллум Скотт и Леони. О любви, от которой больно, но уйти невозможно. Одна просьба. Останься еще немного. Об этом и новый хит.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: گرزی تو چشمی پدرت دید خار، از پسری خیش همان چشم دار. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: Час с Excel. Добрый вечер, уважаемые. Радиослушатели, добрых часов и 5, уже 6 Excel. Рада вас приветствовать. У микрофона Джамиля Назарова.
1: Вам замон Макс Хусимов, Валидюн Каримов, Тересимов, Янекибо Excel, Бурт Намоасан. Хобо, Рафикон, Фикруми Канам. Шмо Хобо Саламада.
2: Алдама.
1: Амаш Хубаст.
0: Да, потихоньку. Спасибо огромное, все хорошо.
1: Бастам ва баруман ин хаст. Чунки мы медоним хама ки джоми джахан ра тамаша меконат ва ба хама мухлисони футбол дуст гол го изиот. Имрус рузи у муми джахани футболи куда кона джаш гирте мешават.
0: Здорово.
1: Бале, ба.
0: Ну раз уж мы начали говорить о футболе, то на этой неделе, на прошлой вот неделе, которая прошла у нас, было очень много ярких событий уже на чемпионате мира. В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить великого Месси, легендарнейшего футболиста, который, да, за Аргентину забил три гола, хэт-трик. Это было от него, и это здорово, в то время как другие большие мастодонты футбола, Испания, Португалия, пока еще не показали хороших результатов, но будем смотреть, следить за развитием событий, посмотрим, что будет.
2: Вечер.
0: А еще не вечер, вечер. Да, Аргентину, да. И вот, ну и также в этом году я болею еще и за Узбекистан. Сборную Узбекистана еще раз хотелось бы поздравить от всех нас. Это здорово, что с нашего региона тоже есть представители на чемпионате мира. Это, по сути, исторически. С нашего региона узбеки молодцы. Желаем успехов сборной Узбекистана. Также хочется отметить, знаете ли вы, что Вазинья, ну, тот самый своей страны от Испании, стал легендой чемпионата мира. Он за сутки после матча набрал 10 миллионов подписчиков, в то время как у него было всего лишь 50 тысяч. Только благодаря тому, что они смогли защитить Испания, являющимися футболистами. Вот такие чудеса происходят на чемпионате мира. Что ж, будем продолжать смотреть, как Макс правильно отметил. Желаем всех интересных матчей.
1: Саламат, души, это ваш мунис баварзиш, маш хулбишавит, ваман, бузир вахтикей, бузир тамашкарунзару. خودی من یعنی کی بسیار مخلصی میکنم فرانسه رو امباپه بسیار بازی خوب نشون داد و همزمان امیدوارم شال قوارتر و مورو این تیزور هست خوب اکنون برمیگردیم و اقدام دوستان عزیز خاطر است اکسل بورد نمو و به همه ایشتی رو کشون دارو رو بیتمانا میکنم اکی از سیسی сертификат рубам алдаги азор сомони аз дил хома ҳозаҳои душанбе хайрдан лозим аст excel energy drink ва ҳамзамон ба қавли регистрация кардан он excel energy нуқта аз як қудрудар онҷо ном ки ба вуса sms анҷом бидед 94747 марамат ҳар
0: Чтобы интереснее было смотреть чемпионат мира, вы можете, друзья, приобретать Excel Energy Drink для того, чтобы у вас было чуть больше энергии, чтобы болеть за любимые сборные. И параллельно, когда что-то грызешь при просмотре, это добавляет еще больше эндорфинов. Покупайте мегачипсы Excel Energy Drink, смотрите с удовольствием футбол и плюс получайте возможность выиграть. При пятницу выходим в эфир и разыграем по 1000 сомоний у нас еженедельно по 3 победителя от Excel и 3 победителя от Мегачина. Поехали, друзья. Сегодня у нас 5 слушателей, всех тех, кто успел приобрести Excel и зарегистрировать код. Напомню, что этот код вы можете найти под красной крышкой. Вы просто в магазине города покупаете Excel и под красной крышкой находите код. Этот код нужно зарегистрировать по номеру 94-700-77-77.
1: Комилан Друса, секта все обесор хуб, лайфхак, аз джуни биджами дабон, барыш, шумо бут, ангоми тамашой бузихой джуми джахон, футбол, шумо вам замон, харидан атон лузимас Excel, ва тамашо мекунет бо энергия хуб.
0: И также стоит отметить, что мы не просто выходим в эфир на радио, и нас можно послушать на любом радио нашей страны, нашего города, но и также вы можете увидеть нас в социальных сетях. Заходите на страницы нашей радиостанции, на странице Excel Energy, и смотрите нас в прямом эфире. Мы передаем привет всем тем, кто в прямом эфире нас также смотрит. Что ж, начинаем, друзья, розыгрыш призов. Генератор случайных чисел уже готов. Напомню, что компьютер выбирает победителей, и только он. Есть первый код, который выбрал генератор. Кому же он принадлежит?
1: قلبی اول رو میان میکند و خیلی نگین را در دست دوباره کمی توجه میکنیم با اکران و در این کور برای مکومک میکند نمایان دا از اکسل انرژی درینگ نموشد والی جان کریموف خریب که والی جان عزیزوف نگفتم نگفتم
0: یا بور گفتم
1: خب برامد قلبی اول اینم بوشد از شهر دوشنبه است.
0: Более, Тохир Зода Хабибулло из города Душанбе становится нашим первым победителем. У нас есть его номер телефона, мы прямо сейчас попытаемся до него дозвониться. Напомню, что у нас всего лишь 3 попытки, чтобы дозвониться до победителя. И насколько я помню, Тохир Зода Хабибулло у нас пока не выигрывал или уже выигрывал. Подскажите, пожалуйста, наши технические специалисты.
3: Ну, как раз мы от вас ждали.
1: Мой дизор будем...
0: Я предполагаю, что нет. Хотя, может быть, в дни, когда меня не было в эфире или Макса, может быть, я выиграл. На моей памяти то же задание было. Вот видите, первый раз выигрывает у нас молодой человек.
1: Ассаламу алейкум.
4: Ассаламу алейкум.
1: Хабибулло.

0: Dursun Aziz Habib bu kadar hayat. Acıyorum bu desin sözü bir soru gurur az.
1: Часто в розыгрыш можность, если мы спор ни разу не покупает какой-то код регистрирован из города.
0: Дуюми муазик думай, бо эксел бурда муаз, муаз же мустафим, ва умед бурас, бо гулиби тараш. Хоба, кэп. Вали Джон, футбол там ушел дори. Да, ухир ми бдик. Радио там осмы гирим, фахши мустахим аз. Ну, имя Макс Усимов аз, на мой набушат Вали Джон кай. Бурд на мо, мо там осмы гирим. Грем башу мочи олдуруч. Амаш хубас. Хуб ташакур, амаш. Ва, медурит, уман, ме хусем бифам ки шумо футболи джоми джаонро тамашо дурит. Тенша буй ми бусо.
2: Албатта.
0: Хуб, чигуна тамашо мекунед? Ман такрибан метунам бигуям ки шумо дар даст як XL Energy, назди яному екрани колон нишаста. Амба, фикра ма мигуна тамашо мекунед? بسیار خوب خوب ما با شما یک خبری بسیار خوب داریم خبری خوش داریم با شما میخوایم برسونیم که خود من از شما از ما برد کردید سرتیفیکات با مبلغی هزار سومونی مبارک باشد مرامد یک سخوان از شما چی گفتن میخواستید با ما
1: А крышку вы сохранили?
2: Да, да.
1: Все, здорово. Ну что ж, мы вас поздравляем с дебютом. Впервые вы выигрываете приз от XL. Продолжайте регистрировать коды, и пусть вам в дальнейшем тоже везет. Всего доброго. Вам позвонят, сообщат, где можно будет забрать приз.
2: Ладно, спасибо вам тоже.
0: Ташакур, саламат бушат, мубарак бушат. Ду голиб моян гардит, ва голиби сейом рогенератор. Ктасу до фира ками моян мекуна. Таваджу мекунем ва экран ин нафар. Киас ин нафар, хушбахт.
1: Итак, кто же станет нашим третьим заключительным победителем от XL на сегодня?
0: Голиби сейом имо ин лазо моян бешат. Мо таваджу мекунем ва экран ин нафар. خب با همون نفری است که خودی نظامو با اوتاموس بگیریم و میگویم که ما خبری خوش داریم شما برد کردید از ما سرتیفیکات رو با مبلغ هزار سومانی
1: ای خالیموه سفر موه از گرد دوشنبه ستانویسه ناشی تریتی پابیدیتلنیسی پاپتایمسی دزوانیسی دو سفر موه
0: سفر مو خوبی بسیمی مو است.
1: کرسیبه اینه نه
0: فکر میکنم که اکثر بعضی نفرون که در سفر تولد میشوند آنها رو میتونن که سفر بیگ
3: یکی موهی سفر
0: تصور کن در قطوره نمیدونم تو در قطوره تولد میشوی که در هوا پایمو تولد میشه اگر در هوا پایمو تولد شوی تصور کن تمومی حیات برای تو بیپول است
1: اتا تولک با پردیلونه
0: فقط بعضی اویالینی هایی که مخصوص بروکن تصور
4: علیکم السلام
0: سفر مو شما هستید
4: اما
0: سفر مو از رادیو تماس میگیریم از بخش مستقیم از اقدام با XL بردنمو رویان بوشند جمیدان نظارو و ماکس حسیمو نمانده بوشند ولی جون کریمو پرسیم چی اول دارید شما
4: ناز میشه و رحمت شما نازید
0: ما خوب استیم جمیله نیز با شما درود میفرستد
1: здравствуйте سفر مو سلامت باشه
4: رحمت
1: Как ваше настроение? Все хорошо у вас в эту прекрасную пятницу?
4: Хорошо, Рахма.
1: Здорово. Мы вам, к вам с хорошей новостью. Вы у нас уже, по-моему, выигрывали приз несколько раз. И сегодня вновь удача вам улыбнулась, и вы выигрываете 1000 сомони от XL Energy Drink. Поздравляем вас!
0: مبارک تم باشد مبارک باشد سلامت باشد خب سفر مو یک سوال داشتم
4: بله
0: سوال داشتم که بوری و خیل شما با کجا سفر کرده بودید
4: باری
0: خیر اینه می خونه مادرم رفتم. آه بسیار خوب. نوماتون بسیار نومی عجیب در برای نومی شما گپ زدیم با هم کسپان که نومی بسیار جالب است. یعنی که اکثر نفران که زیاد سفر میکنن ها شاید همین گونه نوم. خب مبارک باشد شامتون خوش باشد تباتون بولیده من غلیبی ها رو بر دیگر تبریک میکنم به شما. سلامت باشد.
4: سلامت
0: باشد. رحمت شما در رحمت. تشکر.
1: Что ж, вот мы и разыграли призы от Excel Energy Drink, друзья, и на этой прекрасной ноте мы переходим к следующему розыгрышу призов от Мега Чипсов. Поехали!
0: و در آماده خرید میکنید و میچشید با لذت سومونی
1: یا پومی и там была или три, если они аж все больше и больше.
0: Да,
1: сейчас, мне кажется, это более больше 10.
3: Чорна мудбут та сметана лук, сметана сир і з грибами. От чотири види було.
1: А сейчас у нас є холодец з хреном, курица, бекон, пепперони, лобстер. Дуже багато різних вкусів, друзі, поэтому покупайте мегачипси.
3: От новий завезли, кімчи називається.
1: О, вони острі, да?
3: Не дуже острі.
1: Сладко острі?
3: Да, от
1: Сладко-острый,
3: да.
0: Кимчи?
1: Да, надо попробовать. Ну, кимчи, это помнишь, это вот мы корейский, в недавно в корейском
3: да,
1: были?
3: Да, корейский этот есть.
1: Капустный салат.
3: Такой, да.
1: Кимчи. А у нас даже такое заведение есть.
0: Бали,
1: где-то недалеко в городе.
0: Базе минут, гархат ми фаман, ага, носа, агум кимчи бьёр, агум.
3: Кимчи бьёр.
1: Кимчи. Кстати, вот вчера, по-моему, корейский фестиваль прошел на оперке. Не вчера, а позавчера. Там выступал корейский исполнитель. Он пел песню, видел? Да, здорово вообще. Добро пожаловать, мы рады всем.
3: Амин, кимчи гуфтит, я дарю дамума. Добро Равлан ро, агар ягон чия пурси нет, ваям йог меган.
1: Йог.
3: Да. Денеки. Дурат. Падыхарам, акун максат, вай. Падарам, бау, чихе меган нест, ха, мин, йог. Я хотел не так уж. Ва йога муса там где капидан. Кимчи меге.
1: Друзья, вы ешьте там кимчи со вкусом бекона, пицца пепперони, креветки. Таны. В общем, очень большое. Только лишь нужно пойти в магазин и купить эти чипсы. И также на упаковке можно найти код. Этот код зарегистрирован 8888, написав имя, как вы автоматически станете участником розыгрыша. Ну а мы каждую пятницу выходим в эфир, чтобы разыграть призы, которые мы подготовили. Генератор случайных чисел. Узнаем через несколько секунд.
0: Бале, голуби овал, а за икдуми мегачипс мой ямвегер. Зад и на фархуш вакт кесолу бушат мо ми фахмем. Хоба, албата баута мос, мегерем азури тартуби бардума, сей маруту багар.
1: Итак, первый победитель розыгрыша от мегачипсов, это у нас Назаров Сиувуш. Проверьте код.
3: Исмаила Фарзуна.
1: Нет, перепроверьте код. Там, видите, VN9, B9RQM, нет?
0: خب مولو بوشاد البته بله مروتی بایدگار
1: да видите верхний да да да ничего я за всем слежу не переживайте расслабьтесь Назаров Сио Буш мой однофамилец становится победителем давайте попытаемся до него дозвониться
0: Сио Буш голуби дую мимо аздусонязи ба Сио Буш там осмегирем мы дурасам кеметонаки бувам супер бушем за руки ухудем лазвазм буркардан сертификатро бом аплаги Назор Сомоне
3: نه فقط خطیره ایزور دونن حتی بینوی ایزور هم دونن
0: توجه هاشون بسیار خوب است
3: بهترین
0: چشم نرست
3: ماشاءالله
1: تک زبانیم
0: زنگ میرود و باشد انتظار جوابی سیووش سلام علیکم
2: Олег,
0: ну что? Все, уж мы с радио Тамос, мы говорим, ходим на зо, ваш мод руд поехал, мы говорим, а за их доми мегачипс, ровьё буша Джамиля Назарова, Макс Усимов, на мой, да, Валидём Каримов.
1: Все, уж Назаров, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, сколько кодов вы зарегистрировали от мегачипсов на этой неделе?
2: Много.
1: Много. Это вы так любите?
0: Очень, очень много, да?
2: Да, я копил. Ага. Чтобы разом зарегистрировалась, и вот начал улыбнуться мне сегодня.
1: А до этого вы выигрывали?
2: Да.
1: И вот это ваш какой, второй раз или третий раз вы выигрываете? Или уже?
2: Сбился счет, нет, третий раз.
1: Третий раз. Что ж, Бог любит Троицу, как говорится. Поздравляем вас от всей души, Сио Буш.
2: Спасибо.
1: В третий раз вы становитесь победителем от мегачипсов. Ура!
0: Ура!
2: Спасибо.
0: Сиовуш мубурак бушат. Малоки бай сиомаски шумо. Бахтатом баланди мекуна дасмо бурд мекуна сертификат рубома благазор. Сомо нас их доми мегачипс. Салмат бушат.
1: Вам позвонят, сообщат, где можно будет забрать свой приз. И хорошего вам вечера.
2: Хорошо.
1: До свидания.
2: Спасибо.
0: Шо мне хочется, салмат бушат.
1: Итак, что ж, мы переходим к розыгрышу 2000 сомони на сегодня. И кому же она достанется?
0: خب غالبی دیگر مایان نگردد به بوسته گنراتر تصادفی رقمی این زمان سادالا که 19 و 25 دقیقه از 19 همی ایون است امروز شمی جمعه
1: بزیم کروز گرشو второй تیسیچ سومونی نا سیوگنیا ای کامو جانا دستانیتس
0: خب غالبی دیگر مایان نگردد به بوسته گنراتر تصادفی رقمی این زمان سادالا که 19 و 25

0: подкопить коды, и эти коды все зарегистрировать в один день. Вот, да?
1: И шансов побольше.
0: И шансов будет. У вас будет больше на выигрыш. Вот посмотрите, например, на видео в трансляции в социальных сетях, что у нас очень большое количество кодов от Олима. И удача ему улыбнулась.
2: Амигунас,
0: ну
2: что у нас здесь
0: Ну и бывает так, что один код можно зарегистрировать, и ты все равно выиграешь. Так что, да,
1: все зависит
0: раз
1: от
0: на
1: удачи.
0: Раз не приходится, все зависит от вашей удачи.
2: Болеет.
0: А мы предоставляем просто возможность. Возможность выиграть призы параллельно тому, что можно и поесть продукцию.
2: Вокен. Олим, олиби нам бати муастму, бау займи за нам займи, рабада албата энти зори джавуби, олиби нам бати. Айни хом муштари базанги шумо джавуби. Вару тебе дуюм тамуз ми гирим, مرتبه اول مشتری با مجاو نامه دیگوید و مرتبه دویم اولیم گوشی رو بردارید زیرا که شما واسما برد کرده سرسیفیکات برما بلاغی ازار سومونی
0: а если اولیم не возьмет алон
2: ассалам алейкум
0: здравствуйте, как ваши дела, как настроение, Олим?
3: Нормально, все хорошо, у вас как?
0: Пойдет, спасибо, мы вот вам пытались дозвониться, вы не взяли трубку, мы уж подумали, неужели нам придется переигрывать ваш приз. Да. Как ваши дела, как настроение, сколько кодов вы зарегистрировали на этой неделе, потому что по списку мы видим, что тут очень много кодов, но посчитать нам не удалось, мы не успели.
3: Не считал, но много их.
0: А вы копили их, да, в течение какого-то времени?
3: Да, да, в течение недели или два недели копил их. Один день, когда свободное время было, заполнял.
0: Что ж, здорово, да. И вот удача вам улыбнулась, Оли, мы вас поздравляем от всей души, вы выигрываете 1000 сом, они вот мега-чипсов.
2: Ура! مبارک باشه، تبریک میکنیم. سرتیفیکات به مبلغی از آسمان از آن شما. خب اولیم کاما که درباره خودم این میگا چیپس هم صحبت میشویم، کدوم مزاش رو مزاهوی میگا چیپس رو بیشتر دوست دارید، خریداری میکنید، استعمال میکنید، کدومش رو بیشتر؟
3: بیشتر مزه سمیتانا لوک، سمیتانا سیر، ایشو اوستری.
2: О, бисер хоп, ташакур мегим вашу. Бале, мега чипс, вухян хам лазатаст, хам бурдаст. Шом тон хуш буша табатон були, да? Бару руку мы бару шума
3: табатон.
0: Спасибо. Итак, друзья, третья наша победительница Ганиева Саида из города Бохтар. Кургантюбе, это уже наш второй победитель, да, на сегодня. От XL, по-моему, кто-то выиграл тоже из Бохтара. И вот теперь уже и от мега чипсов тоже удача улыбнулась жителям Бохтара. Попытаемся дозвониться до Саиды.
2: Саида, голуби сеюми муаст, аз економи мегачипс, ва аз инджо, аз маркази Тамос, айни замон кидар инджо, Джамила аз импас, ухда дорас инкоро.
0: Снова я, меня заменяли, а тут сегодня решили, что на этой неделе я попробую.
1: Менует баручи мам мегириштан зангмезд.
2: Хоп.
1: Ай, педикюра, медидам зикмешу, дам, мегумам чихел мечин да бушам.
0: Алло.
2: Ассалам алейкум.
4: Ассалам алейкум.
2: Саида, бонуш муастет.
0: Мы слышим, да, Саидочка, если можно, сделайте чуть-чуть потише эфир, чтобы мы вас хорошо слышали. Все, спасибо вам огромное. Все хорошо, спасибо. Как вы? Как ваше настроение? Как жизнь?
4: Спасибо, вы позвонили,
0: еще лучше стало. Еще лучше стало, но мы рады очень. Раз вы смотрели эфир, то вы все знаете. Саидочка, мы вас поздравляем от всей души. Вы выигрываете 1000 сомони от мегачипсов. Ура!
4: Спасибо.
2: Мубарак Буша.
0: Сколько? Ух ты, здорово.
4: Да.
0: И мы рады.
4: На прошлой неделе. Копите,
0: регистрируйте. Чем больше кодов, тем больше шансов на выигрыш. Все верно. Вы правильно поступили. Поздравляем вас от всей души. Вам позвонят, сообщат, где можно будет забрать приз. Надеемся, что вы все коды сохранили, да? Все упаковки у вас.
4: Да, все сохранили. Спасибо.
2: Салам Адбушет. Салам Адбушет. Мубурак дом бушет, бурый дегар. Шом то хуш бушет. Да, шакурзет. Хупанами куда гулибо моян шудан, но азон хурсандастым ки... وقتی خورسندی شما رو میبینیم اما نفرانی که اگر برد نکردن شما زیغ نشوید زیرا که از پیش موزه هفته های دیگر از اقدام بوشد انوز هم ایدوما دارد و ایدوما خواهد کرد
0: да, сегодня у нас очень улыбчивые, да, радостные были победители. Мы поздравляем всех вас. Нам тоже очень приятно, когда вы радуетесь. Спасибо большое, Акивали Джон, за розыгрыш призов.
1: Спасибо.
0: Мы прощаемся с вами до следующей недели, дай бог. Будьте здоровы.
2: Бали, амиджо, хайли хуш мекунем бу Вали Джон Каримов, а барору коми обита ману мекунем ту авто едигар. Хоба сарбаланду коми обушит. Паса сюнидан як таронаму бармегардим ба екдоми дигар. Дусони азиз, дур намерави.

способен на большее. Nitro Energy – твой заряд для побед. Натуральная мощь гуараны, вспышка таурина и драйв витаминов. Все в одной банке. С каждым глотком новый уровень. Будь первым.

0: давно. Больше Nitro Energy. Твой заряд для победы. Нет, натуральная мощь и драйв витаминов. Все в глотком. Новый уровень. Будь первым. Будь Nitro Energy. Быстрее, сильнее.
1: Бурдигар Шолбахер, мы говорим до Сони Сатман, мы дворцом Хуба Саламада, стыд Таватон Буридас, а не сам он, суат на путь, ну, за сего, аж дах, как хоть раз он, нам, Шоми Джумас, ну, за уми, июнва, и кто мас, Nitro انرژی از دوستان عزیز با خوردی گوه دارید. خوب نزید بلا خوش آدکه محمد شما بخیر باشمو
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Рана, это же нас. И мы друг друга с Максом уже давно поприветствовали.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте, все наши радиослушатели. Надеюсь, никто баночку не потерял.
2: Мы в первой части нашей программы «Мира». Вам вопрос. Вы смотрите чемпионат мира? За кого болеете?
3: Если честно, нет, я не смотрю. И я давно отошел от дел, да, потому что я в болели ноги, и после этого...
2: Всё понятно. Футбол нанёс вам, значит, психологические,
3: ну, не знаю,
2: травмы.
3: Наверное, в детстве я очень много бегал, не там. И не за тем мячиком, наверное.
2: Но во благо сейчас у детей, которые вот нового поколения, есть очень много возможностей бегать на более-менее профессиональных полях.
3: Футболом, профессиональным, и я смотрю на нее, на него, на условия тренировок. Если бы у меня были в то время такие же условия, наверное, бы стал бы уже
2: футболистом
3: в какой-нибудь команде, может быть, и занимался и участвовал.
2: Пожелаем тогда уже вашим сыновьям
3: успехов большое, да,
2: в футболе.
3: Успехов им всем.
2: Что ж, ну а мы начинаем. Дринк, друзья, можете с Nitro и на баночке уже найти код. Этот код приклеен на наклеечку серенькую. Оформлен, можете по номеру, написав имя, фамилию и город своего проживания. Будем разыгрывать от Nitro сегодня.
1: Вадим Микрен Байкран, в Дусоне Зинла, в Инстаграме, Мудара Владилаев, там уже Микрен Хамалас, Фейсбук. Голубя Вал, Моян Мишат и на Фархуш Подкаст.
2: Итак, первый наш победитель Джаев Джамолидин. Давайте попытаемся до него дозвониться.
1: Джамолидин, Голубя Вал, Моас Дусон, Марама.
2: Есть номер телефона.
3: Кстати, этот человек на прошлой неделе выиграл, я помню.
2: Да. А он поднял трубку.
1: Марамат Тамус Интизори Джаузасты.
2: Итак.
4: Алло.
1: Ассаламу алейкум.
4: Ва алейкум ассалам.
1: Шмола кайпай бурды. Кики занг мезанат, а скучу занг мезанат. Хоп, Джамиля Назарова, я не кем Каспиман, Мухаммад. Гарпашу мустаким, я бы джабу шмам субар. Хоп, Джамулюдин, шмам зруба, хавли регистрация кабинет.
2: Много прерывается у Джамолидина. Еще раз повторите, пожалуйста, сколько годов зарегистрировали?
1: Джамолидин. Шумок, куджу я сырки садой, шумок, кадар хуб неист, ва... از ما برد کرده سرتیفیکات رو با مبلغی از ارسومانی مبلغی
2: Поздравляем вас от всей души и надеемся, что неделю вы свидания, всего доброго.
4: Спасибо.
2: Вы четко услышали.
3: Самое главное.
2: Да. Лев Турал из города Бохтар Курганцюбе выигрывает 2000 сумуни.
3: Необычно.
2: Фамилия необычная и имя необычное.
1: Сорбали, одно мне абсурдно. عجوی باست ما تماس بگیریم با او و با امیدی که میتونه کم صحبت بشه در پخش مستقیم. خب دوستان عزیز من خود رسول میکنم که شما رادیو مورد میشونه ویدی خودم بوشد از نیترو انرژی از رو ویو همونم
5: مشتری
1: جواب نمیدید میگوید و دو امکانیت دیگر هست که ما با خلیب تماس بگیریم. خب رو ویو بوشد جمیده نظر و مخصوص ما بنامند اکای محمد. اکای محمد البته در مورد فوتبول فکر اتلیه
5: خود رو کرده و
1: مارد به دویوم نیز جواب نمیدید.
2: У Турала Хайрдиева на переадресации стоит звонок, поэтому до него невозможно дозвониться. Попробуем в третий раз.
5: Мушторин, джавоб намерихат.
2: Переадресация вызова. Что ж, очень жаль.
3: Очень жаль. Просто хотел я лично сам узнать, что означает его имя, фамилия.
2: Да, да, да.
1: А Мусада в Суспекилке, на табу нюсим кран, волеми дигару, моян мекунат генератори, да судуфи, раками, хоп, и на хабараст, ки номио дар адамондруй хати, волебуни хафта, берун мешават.
2: Итак, следующий наш победитель Рахимов Ином Джон, город Бохтар. Бохтаровцам сегодня очень везет, это здорово.
1: اینوم از شاریم اشتراک چیز بختار داریم بسیار بختشون بلندی کرده ایستودن و جمیل ابونولو بوشد از مرکزی تماس با اونه تماس بگیرد ما بوشد هم سوپت میشویم با
3: بختاری сейчас очень жарко, наверное, поэтому люди начали.
2: А сегодня вот, кстати, был дождь, Душанбе, интересно, в Бухтаре был дождь?
1: Оло бушат мифами.
2: Вы застали дождь?
4: Алло.
3: Да.
1: Ассаламу алейкум.
4: Ва алейкум ассалам.
1: Ином, шумо астет?
4: بله.
1: اینو ما از رادیو تماس میگیریم عین زمان از پخش مستقیم از اقدام نیترو انرژی روویوم بوشاد جمیله نظرو و ماکس خوسیمو و نماینده بوشاد از این شرکت اکای محمد پرسیم چی اول دارید شما چی اول دارید
2: کاک ваши дела اینو
1: اینو نیم ساعت قریب خاموش هستید ما از رادیو تماس میگیریم صدای مو رو میشنوید
4: میشنوید چیزو رو
2: میدونید تا هفت سال اجداد کدومی یکم بردن زدید وی значит сейчас в
3: шоке небольшом من خودم هم в шоке بایش که هفت سال نیست اقدامی ما
1: تقریب این کس تقریبا نیست
3: بله ممکن بله
2: Не, нитро это новый напиток, другой, он отличается у нас от того, который вы назвали. Вот, и мы очень рады, что вам улыбнулась удача от нитро. Вы выигрываете, но 1000 сомони. Поздравляю.
1: Сертификат.
4: باشین
1: زمان داشتن خب یه سفرم شیدو مکیده ای کردم احساسو چی خورتندی
3: است یک سوال هم از با شما امیدوارم بانکچه را شما گم نکردی
4: بانکچه را رست گفت گم کردگی
3: دارم پرستگی هم بانکچه یک رام زاست یک نکلیکیم با ما شما تصدیق میکنیم که این رقم وجود است بعد از وقت ما با سرتیفیکاتی از ارسامونا پیشتا شما وقت میتیم اکنون جایی که شما خورده بودید امون نیتروی امون جوروید کوبید بانکچرا یکی میوید به بانکچه به کود مو باشمو مو کفوت رو با مامی سرتیفیکات رو دادن نمیتونی
4: پرده
3: جبه خورده بوده نوشیده بوده دم
4: بوده
3: احمدیم رامس
4: ایچکور
3: می دونم می فهمم сообщение هست لیکن
2: нужно чтобы вы показали что он был на а если фотки нет может быть реально то энергетический напиток вдруг банка до сих пор там есть время поищите вдруг вы найдете
1: тартиби бузи конун койдай бузимо ами гунас шмонжо бат пасас бурт вамо пишни откнет ва бачо меби который мисе пора ами гуна конун койда дуримо
3: Да, اگر موزی دیگه که از شود این خوب نمی شود بله برای همین با شما امکانیت می تیم دکنید
1: از این باز وقتی که موزی میکنید آتمان نمی دارم
3: بله بله
1: سلامت
2: باشد надеяться что он все-таки найдет
3: ну здесь я тоже мы должны дать сейчас если мы переиграем допустим человек тот например сейчас который мы будет человек кто выиграет он на вторую ну тоже ту баночку которую два победителя и мы не
2: поэтому и новым мы дали шанс у нас третий победитель уже выявлен Хайдаров Фирус угадайте откуда он не
1: Бухтар.
2: Все верно Марико из Бухтара. Все, я тебе верю. Хайдаров Фирус из города Бухтар становится нашим третьим победителем и получит тебя из Бухтара.
3: Если он поднимет руку.
2: Ну если, конечно, да, он поднимет.
1: Агар кибуширо бардуро кем базанги мо посуку в тата вонат бисор хуб мешават. Хоб ин голуби севими мо аст.
3: Бали.
1: Фирус аз шари Бухтар. خب امروز واقعا نفرانی که در بختار زندگی میکنن اشتراکشونی ما از بختار هستن امروز روزی شما است و ما باشد تماس میگیرم از مرکزی تماس با امیدی که میتونه که ما شما هم صحبت باشیم و حالا باشد نظر میکنم حالا که در پورتخت ساعت 19:51 دقیقه میشد وقتی ما هم بسیار کم میموند السلام علیکم
4: علیکم سلام
2: سلام علیکم
1: سلام ما از رادیو تماس میگیریم از بخش مستقیم از اقدامی نیترو انرژی رویو اون باشد جمعیده نظر و مکس حسیموف و نماینده اکای محمد خب پرسیم شما چی یول دارید؟
4: فیروز
1: نفهمیدیم نامتون فیروز است؟ فیروز فیروز شما هستید؟
4: بله بله من هستم
1: فیروز ما از رادیو تماس میگیم از رادیو از اقدامی نیترو انرژی فیروز میشنوید مرا
4: الو الو
1: فیروز ما از رادیو تماس میگیرم از رادیو از اقلومی نیترو انرژی صدای مرا میشنوید
4: بله بله
1: خب ما خبر خوش داریم برای شما فیروز اقدام بسیار گرم رفته است و با وسیله جنراتور تصادفی رقم اینجا غالیبان را معین کرده استیم شما در روی خط همین غالیبان ما سیوم نفر شده که سرتیفیکات را بلغه از دار سامان برد کردید که من شما را تبریک
4: میکنم
1: مبارک باشد تبریک میکنم من شما را و بگوید که این باری چندوم است شاید باری اول شاید
4: بله رحمان
1: Salman Burşay, teşekkür ederim. Hayır, sağ olun. Burşay. Firuz Bakıcı bir soru sarı simaz. Firuz Bakıcı bir soru sarı simaz. Firuz o famidan.
2: Он уже сам на трубку положил, не переживай. Мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали-мали Мы разыграли 3000 сумуни от Nitro Energy Drink, и три победителя у нас сегодня из города Бухтар. Покупайте Nitro Energy, регистрируйте код, который найдете на баночке, и сохраните этот код у себя до пятницы. Ведь если вам удача улыбнется, вы должны будете показать доказательства того, что вы покупали баночку, и у вас есть этот код, который вы зарегистрировали. Удача улыбается тем, кто
3: надеется,
2: кто старается. Поэтому чем больше котов вы зарегистрируете, тем больше шансов у вас на выигрыш. Мы рады быть частью этого события, когда доставляем радость нашим слушателям и тем, кто употребляет нитро.
1: Уман зиг наша везеру кени в домашу мич модаре махтусат баргузор мегардат. Хоб назди балангуяк Ровио Джамиля Назарова Макс Усимов вам да бушат аз Nitro Energy акаему амат нормат паскуам башу.
3: Салмат бушет хона бут бушет.
1: Ташан курсиот мегам ва оло бушат ман Назар мекодан го грузи ум джауни саю гатнис джаш грифте мешудас. Иншом як ба хона хубаст бо Джамиду сон ахли оляй худ ба кучау хебонго бо хойзе бо итушам бармада саю гат мекунет хавой توزا حلوا شو خوشحال بوشید در اینجا با شما خیر خوش میگیم دوستان عزیز تو هفته دیگر تو هفته دیگر تو درود دیگر.
2: Друзья, поздравляем всех победителей и желаем удачи тем, кто зарегистрирует свои коды на этой неделе. Услышимся с вами в следующую пятницу. Спасибо вам всем большое, что были с нами. И всего доброго, до свидания, берегите себя.

Свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых, и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мавати, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Платеж прошел, бонус получен. Шанс на приз уже ваш. С приложением «Фаври» от Коммерсбанка Таджикистана пользоваться деньгами стало еще выгоднее. Пройдите идентификацию и получите гарантированный бонус. Совершайте транзакции от 10 сомани и участвуйте в розыгрыше ценных призов. «Фаври» – платите легко, выигрывайте.
1: офтоб вақте ки рӯзи нав сар мешавад аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо
2: телефони тамос 8484 анатис обе ки дар он лаззати зиндагист
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди. Всегда.
0: Дом – это не адрес. Это пространство, в котором вы чувствуете себя уверенно. Агентство недвижимости SK Estate помогает найти квартиру в Душанбе, соответствующим и статусу. Профессиональный подбор. Сопровождение на этапе от первого просмотра до получения ключей. SK Estate – ответственная платформа. Партнерский Циани 55, второй этаж. Телефон 00.
4: Рахами телефонии Дора и реклама.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: Рахами Чирюяк. Важные темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
5: В свет вышел очередной выпуск. Газеты «Азия Плюс». Прайд Гранд Маккал заработал, уехал. Кто наполняет бюджет республики? Узнаем о самых крупных налогоплательщиках страны. Урожай в долг или почему таджикские фермеры боятся кредитов? И что предлагают банки? Вашему бизнесу пора расти? «Азия Плюс» может рассказать о вас через YouTube. Вспомним выдающегося футболиста Памира Владимира Гулямхайдарова. Расскажем интересные истории о его жизни и карьере. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня в свежем номере.
6: Ҳар давр мошинҳои хоси худро дорад. Ҳамаи онҳоро бошад дар кишвари мо Retro and New Cars Fest 2026 муттаҳид мекунад.
7: 20 июн аз соати 16.
6: Ҳамаи шуморо ба майдони назди театри опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ барои тамошои намоиши мошинҳои қадима ва нав даъват мекунем.
7: Гардиши умри мошинҳои гуногун ва соҳибони онҳо дар як масир.
6: Фазои ҷолиб, мусиқии гуворо, озмуну викторинаҳо, вақтхушӣ. Шарики расмии чорабини автохолдинги байналмилалии «Вектор». Шарикон «Фридом Бонг», «Рушон», «Горилла», «Мактаби Драйвинг 69», «Дегай Гулзард», «Арт Дошан», «Космоленд», «Лигаи Роботхо».
7: Фуд Шарикон Бушан.
6: «Мавати», «Тач Кейк», «Покиза», «Тавахона ССР», «Арк Сануат», «Вамилко».
7: «Ретро энд Нью Карс Фест», «Бис Бистушаш».
6: «Пайванди Наслхо» ва «Техника».

0: взрослым не растеряться. «Малыш в центре». Воспитание малышей, полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Один из самых частых вопросов мам и пап – когда мой ребенок должен начать говорить? Правда в том, что каждый малыш развивается в своем темпе, но есть ориентиры, на которые стоит обратить внимание. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Уже к году большинство детей произносят свои первые осознанные слова «мама», «папа», «дай». К полутора годам словарный запас ребенка обычно составляет около 10-20 слов. К двум годам ребенок начинает соединять слова в простые фразы «хочу пить», «дай мячик». Важно помнить, не все дети начинают говорить одинаково рано. Кто-то активно болтает уже в полтора года, а кто-то раскрывается только в два. Это не всегда повод для беспокойства. Но есть ситуации, когда консультацию специалиста, если твое имя, ни одного года, фразы или обращенки речи могут быть разными. От особенностей развития, чем раньше родители обратили логопеду, тем проще будет главное. Разговаривайте с ребенком как можно больше. Читайте книги, пойте песни и отвечайте на живое общение становится лучшим стимулом для развития речи. Помните, каждая внимательность родителей помогает вовремя заметить то, что действительно требует поддержки. Ну а пора во время движения и сна помогают подгузники Совпремиум. Они не нежный, ультра-мягкий, 12 часов.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники остаются мягкими и дышат. Всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Совпремиум – выбор заботливого родителя.
2: Плюс представлен
3: проще. Ёлка тепло начинается. С простого решения не устоять легче.

0: Какое сейчас в торговом центре Вал? От 85 от 1000 духов 600 выгодно.
1: Азия плюс.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Как я обещала, эта неделя была посвящена очень серьезным темам, о чем должна задуматься каждая семья. А сегодня давайте поговорим о том, что делать, если девушка или женщина сталкивается с угрозами, насилием, преследованием или наказанием за поведение. И неважно, откуда эта угроза исходит, от близких или чужих, или же из социальных сетей. Важно знать, помощь возможна, и помогать можно так, чтобы не ухудшить ситуацию. Признаки опасности, угрозы наподобие «опозорим, убьем, запрем», ограничение свободы, запрет или выходить, побои, принуждение к близости, принуждение к браку, преследование, травля, публикация личных фото или видео. Что можно сделать, если вы оказались рядом с жертвой? Во-первых, увести человека в безопасное место, не спорить с агрессором. Второе, спросить, кому можно позвонить, кому она доверяет. Третье, помочь связаться с близким союзником, женщиной, родственницей или подругой. Сохранить доказательства угроз, сообщения, фото травм, если это безопасно. Если есть риск жизни, обращаться в экстренные службы, полицию. Так как поддержать словами: «Я тебе верю, это не твоя вина, давай подумаем о безопасном плане». Иногда самое опасное время, когда женщина пытается уйти или убежать, поэтому любые шаги лучше делать осторожно, с планом и поддержкой. Дорогие слушатели, защита женщин – это не чужая проблема. Это защита наших матерей, сестер и дочерей. Традиции сильны, когда в них есть милосердие и безопасность. На этом все, мои хорошие. Берегите себя и своих близких. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Тутаруна. Радабандии тарунагуи туджики азруи завку интиховишумо. Та радуи Азиплюс.
3: Бақра бақо ки гуфтем дар фазои мусиқи шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи Бақра бақо.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венаги Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерс Бонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
4: В свет вышел очередной выпуск газеты «Азия Плюс». В свежем выпуске расскажем, по каким правилам теперь придется работать с таджикским мигрантом в России, которая переходит к модели «возвратная миграция». Приехал, заработал, уехал. Кто наполняет бюджет республики? Узнаем о самых крупных налогоплательщиках страны. Урожай в долг или почему таджикские фермеры боятся кредитов? И что предлагают банки? Вашему бизнесу пора расти? «Азия Плюс» может рассказать о вас через YouTube. Вспомним выдающегося футболиста Памира Владимира Гулямхайдарова. Расскажем интересные истории о его жизни и карьере. Все это в новом выпуске газеты «Азия Плюс», которая уже в продаже. Не пропустите.
3: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия Плюс».
1: Шарики лазаи мусики и ширкати сиома. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیوما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیوما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия плюс. Хар рус. Як

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Когда город засыпает, они делают ночь громче. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. «Save Me Tonight» — это хит про ту самую встречу.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум, Шабонарус, Радио и Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Draw Colors. Сафри Дуо и Крис Де Саранти. Вот такой интересный тандем создал хит «Head Evan Water». Энергичный клубный сингл с легендарными ударными от Сафри Дуо и мощным вокалом. Музыка о том, как держать голову над водой и идти к свету, несмотря на трудности.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

Так звучит радио. Азия плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: رادیو آسیا پلاس.

рады приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Свобода». Надеюсь, вы выполнили условия провоза багажа, оставив все, что связано с бывшими, в аэропорту. Это вам точно не пригодится.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Мощная энергия и вдохновение. Так звучит хит «Give me something» от Wine Republic. Песня о том, как даже в сложные моменты найти силы двигаться дальше.

У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы. Развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцпол, яркий бит и стильный вокал. Встречайте хит «Think About Us» от Сони Фодера, D.O.D. и Поппи Банскоп. Настроение настоящей ночной вечеринки. В эфире «Азия Плюс».

0: Делай громче. Радио. Азия Плюс.
1: Суринам, Дар Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Эмоции, драматическая история и фирменная искренность. Все это хит «The Fate of Ophelia» от Тайлор Свифт. Песня о любви, судьбе и чувствах, которые невозможно забыть.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Хосила зикри худоя аст, камоли хамакас. Ончи би зикри худоя аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
5: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

У каждой эпохи свой автомобиль. И только один вечер сможет объединить их вместе. Retro and New Cars Fest 2026. 20 июня. Площадь 800-летия Москвы превратится в место, где время замедляет ход. Здесь оживут легенды мирового автопрома. Здесь можно будет увидеть автомобили, которыми восхищались десятилетия назад. И машины, определяющие будущее уже сегодня. Но главное – это атмосфера. Живая музыка, конкурс лучших ретро-образов, подарки и сюрпризы, развлечения для детей и взрослых и тысячи людей, объединенных любовью к красоте, стилю и движению вперед. Retro and New Cars Fest 2026. Почувствуйте драйв поколений. Официальный автопартнер – международный автохолдинг «Вектор». Партнеры – Freedom Bank, Рушон, Горилла, Мотошкола Драйвинг 69, Дихай Гулзар, Арт Дашан, Космоленд, Лига Роботов, фуд-партнеры Мава Ти, Тачкейк, Покиза, Кафе СССР, Арксануат и Милко.

не бывало. И снова сердце в клочья. И я снова попала. Не могу.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.